0: глаза в целом должны сиять от счастья. Кто-то считает, что осень для этого не самое подходящее время года, смею не согласиться. Прекрасная, золотая пора, тем более, когда рядом близкий и дорогой человек. Какая разница вообще, какая климатическая картина за окном. Иван Прудников меня зовут, вы вместе с Авторадио, и двигаемся исключительно вперед.
1: Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим. Вечно

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9-30, офис 201.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Ай, да пар!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Ай, да

0: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
1: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выпуск Комнадзором 24 сентября 2021 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

0: бы трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айдабанк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айдабанк!
6: Яркие каникулы?
7: Айдабанк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
9: Акция действует до конца года.
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
13: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
14: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Без тебя жизнь.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
2: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая, я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Решиться сложно.
6: Не решиться хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
6: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
0: Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

Авторадио по волнам дружбы, проверенной десятилетиями. Привет тебе, прекрасная, необъятная страна. Здравствуйте, тысячи городов, которые настроились на прямой эфир Авторадио. Будем продолжать в том же духе. Легкости вам пожелаю и, по возможности, звук хотя бы капельку, хотя бы чуть-чуть, но все-таки погромче.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45, 45, 46.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: ООО «Элвис Крем», не оферта.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
11: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». 102-770-006-7328. Выгода по программе «Тайт» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
12: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
13: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
14: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенет». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
15: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
16: Айдапарк!
15: Потрясающие семейные выходные?
16: Айдапарк!
15: Яркие каникулы?
16: Айдапарк!
15: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-01-046-98.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Реклама на Авторадио.

0: В компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
1: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии — это уже не будущее, это настоящее.
2: Сегодня войска беспилотных систем — одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
5: Решиться сложно.
6: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните. 777-809. 777-809.
9: ИП Домаев Равиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
12: Сроки акции с 1 сентября 2015 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Наши слушатели тоже не такие, как все. Вы самые прекрасные и действительно самые лучшие. Тысячи городов, миллионы вас и Авторадио. Это прекрасный союз, факт, проверенный десятилетиями, и будем это подтверждать.

0: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
1: А я огромный бассейн на даче.
2: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
3: Закрыть бы, наконец, ипотеку. Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Реклама. Новинка в Барко. Запрыж жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
5: Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмская, шоссе 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
8: Ту-ту-ту. Слушайте, это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж.

0: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
1: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кроссовер будущего Amoda C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
5: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Закажи натяжной потолок по супер акции. Каждый второй потолок бесплатно. Ладно! Звони сейчас 4-404. Супер потолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
0: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по

0: вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
1: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
3: Квартиры с ключами расходятся быстрее,

0: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер» альпийские с топленым молоком. 450 граммов, 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Реклама на автора.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта

0: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
1: Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: Фабрики коммерческого распила.

0: Звони 8 800 222 59 00.
1: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ООО «МКК АЗ-68».
3: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». УГН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салон и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дальних.

0: сегодня. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 октября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-7019-19. Московская область, Тверская группа, Тульская деревня, Калядина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парк.

0: do that? Why do I do that? Why do I do that?
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России стартует голосование на выборах в Госдуму и региональных выборах. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В России начинается трехдневное голосование на выборах различного уровня. Первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе сегодня в 23 часа по московскому времени. По местному времени будет 8 утра 18 сентября. Планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Центр избирком 10 августа утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы. В него были включены 11 партий. Однако позднее, по решению Верховного суда, одна партия была из списка исключена. В выборах депутатов Госдумы 9-го созыва в текущем году впервые примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщили в Центризбиркоме. На выборах 18-20 сентября дистанционное электронное голосование пройдет на федеральной платформе в 32 регионах России. Более 11 500 жителей Камчатского края, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях, приняли участие в досрочном голосовании на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента. Об этом сообщает Краевая избирательная комиссия.

0: шоу на Авторадио.
1: Ну а теперь, когда вы в курсе актуальных новостей, друзья, перейдем к пробуждению. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио с божьей помощью и искрометным юмором. Начнем с этой минуты выжигать барабанные перепоночки ваши благодаря актуальным темам и событиям. Итак, на 2% броневой, на 98% недосып. Это он, Вань Броневой.
2: Мне кажется, это можно сказать то же самое про тебя. Только Курочкин.
1: На 1.5%. Вообще, просыпался сегодня каждую минуту, я не понимаю, почему.
2: Ну, видишь, у тебя есть лайфхак. У тебя на трансляции так не видно, потому что ты козырек на виду, и ты все время в тени. Как супергерой, как Бэтмен. А я вот здесь прям, оп-оп-оп, экраны.
1: Появляюсь только, когда нужен. Вы, если что, сделайте... Я здесь на месте.
2: Курочкин, да, все, если вдруг кто-то не понял.
1: Ну да. Доброе утро, ребята. Давайте начнем, естественно, веселье наше. Наливайте себе что-нибудь покрепче, покричи. И приступаем к делу. В общем, сейчас мы слушаем музыку традиционно, потом пробежимся по новостям, которые произошли в мире. Там, по-моему, вроде пока все стабильно. Вот, а потом организуем драйв-чат. Интересная, актуальная тема, которая поможет вам пережить эти утренние пробки.
2: Ну, и которые... часы в целом.
1: И часы, да, в целом. 7.05 в Москве. Давайте, с улыбкой на лице, поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: минуту. Это авторадио, ребята, здесь драйв-шоу, поехали. Иван Броневой,
1: Денис Курочкин.
0: Чё стоим, кого ждем? Разбираем, хорошее настроение. Конечно, это не бензин, но поверьте, его тоже разбирают, и настроение тоже разберут, пока его завезли. Итак, начинаем. Что произошло, пока мы с вами спали? Ну, интересно же, интересно, да? А что происходило? Ученые установили, что супруги с разными фамилиями разводятся примерно на 50% чаще. Не знаю, насколько это правда. Собственно, в моем окружении много людей, у которых разные фамилии.
1: Так.
0: Вот, все норм.
1: Нормально.
0: Нормально.
1: Ни одного прокола.
0: Ни одного разрыва.
1: Ну, значит, спрашивали не те. И возможно. Фамилия тут, скорее всего, ни при чем тогда.
0: Возможно, да. Также есть, что в США, правда, набирает популярность услуга «Мамы на прокат» для студентов, которые уехали учиться в другой город. Помним по фильму «Мама Стифлера», наверное, что-то из этого.
1: «Мама на прокат», ты думаешь, для этого мама нужна?
0: Ну, прийти, пожаловаться, понимаешь, поесть домашней еды.
1: Я думаю, там больше по бытовым вопросам, да.
0: И бытовые, да, вот такие вот вещи. Ну, в принципе, и все. Больше ничего такого сверхъестественного не произошло.
1: Ну, нормально.
0: Ну и слава богу. Да, давайте теперь перейдем к драйв-чату. Вот что действительно интересно. Поможем скрасть минуты ожидания до того момента, пока вы из пункта А в пункт Б передвигаетесь. Аналитики портала SuperJab. У тебя лучше, конечно, получается.
1: SuperJab.
0: Спасибо. Провели большой опрос и выяснили, чем занимаются водители, когда застревают на дороге. Ну, понятно, что большинство слушает музыку, конкретно нас. А другие залипают в телефонах или просто разглядывают прохожих или мимо... кто едет в потоке. Но там в списке есть совершенно уникальные люди, которые в этот момент умудряются учить китайский язык. Вот. Ну, возможно, благодаря аудио какому-то формату.
1: Или благодаря нашим рубрикам.
0: Да, у нас есть, кстати, в подкастах. Переслушайте. Там за 5 сеансов можно выучить и не потеряться в городе. Так, еще остальные делают полноценную гимнастику для лица. Мы, кстати, это тоже разбирали. Вот так вот глаза как напрягать, вдаль смотреть, вблизи, плюс как ягодичные мышцы надо напрягать, чтобы всегда в тонусе находиться.
1: Я готов признаться. У меня в подлокотнике есть мешочек вот такой, на случай, если я застрял надолго. И соседям весело, и мне полезно.
0: Мешочек с бутербродами?
1: Нет, мешочек, в котором лежит 8 орешков в скорлупе, ну вот эти вот, фундук, и пробка от вина.
0: Фундук? Не, даже не грецкий?
1: Не-не-не, фундучок в скорлупе и пробка-бутылка. Пробка от вина.
0: Вообще, такой набор.
1: Я понимаю.
0: В новостях, когда мужчина случайным образом упал на эти вещи.
1: Подскользнулся.
0: И потом их достает.
1: Если кто-то в теме, то это хороший тренажер для речи. Но не все сразу. Не все сразу. Сначала либо пробка с зубами, либо орехи туда вот между зубов.
0: Если кто-то в теме, организуйте свой чат.
1: Да кто... Я думаю, есть эти видосы где-то. Кто-то же меня снял в пробке в таком
0: Спасибо
1: состоянии.
0: Спасибо тебе, что ты всегда настолько открыт людям. Что еще хотят? Ты меня сбил. Так, делают гимнастику для лица.
1: Вот,
0: вяжут, вот. Вяжут и даже знакомятся. Вот что люди делают, понимаешь? Но сегодня мы вам что предлагаем? Перечислили список самых популярных вещей, а вот вы нам расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в пробках? Вот как убиваете время, когда навигатору вообще верить нельзя? Вы уже в Нижнем, а он все в Шереметьево. Какое самое полезное, может быть, дурацкое или странное занятие вы себе придумывали в салоне автомобиля? И доводилось ли вам наблюдать за какими-то странными ритуалами, возможно, у соседей по потоку? Вдруг броневого?
1: Да, или... да, да.
0: Пишите, пожалуйста.
1: Работа у меня такая.
0: 915-459-2020. Напомню, что у нас сегодня на кону 2 билета на ледовое шоу Евгений Медведевой. Дискотека 1990-х. На льду, да, который пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Так что давайте, ребят, включайтесь в этот день. 7:13 в Москве. Поехали дальше.
2: Поехали. Драйв.

0: Ростове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварценил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
7: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено. Является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
8: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
9: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
10: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свино-говяжий домашний «Мираторг» 400 граммов

0: Поехали!
1: Майкрайн 3D отметилась в эфире драйв-шоу «Поехали». Расскажу маленькую одну историю, которая была реально в моей жизни, когда на весь спортзал включили эту песню. Мужики, здоровые, тучные качки, которые находились на беговой дорожке, начали идти как-то плавнее. Я думаю, что с вами произошло? Что за походка?
2: Такая смягчает.
1: К чему это начал? Впереди у нас время спорта от Ивана Броневого. Кстати, на днях тоже заглянул в фитнес-клуб у офиса. Да, 100 метров здесь недалеко. Думаю, ну сколько можно? Надо зайти, помыться уже наконец. Но я был в шоке. Это, конечно, ты спортивная машина там пропадаешь, фурнитура. Но я в шоке от цен. Кусаются 40, 50, 60. Это при условии, что это, во-первых, не предел, во-вторых, там даже нет бассейна. Вот ты за сколько абонемент брал?
2: Слушай, ну я до 40 уложился, но у меня, правда, без бассейна. Но трехэтажный. Короче, цены разные, но я всегда оформляю налоговый вычет, так выгоднее.
1: Ну, типа часть денег, да, какой-то возвращаешь? Не, слышал, что есть такая возможность, но никогда не пользовался. Быстрая механика есть? Что ты сможешь?
2: Есть максимально элементарный вариант. Ты можешь вообще не читать, ты ведь это не любишь.
1: Я ходить не люблю.
2: Ты можешь спросить у Алисы AI, и спроси, она тебе четко ответит. Вот, например, я уже вопрос такой успел, пока ты разговаривал, задать. И следующий ответ получил. Налоговый вычет за фитнес доступен с 22 года. Но это мы знаем. Можно вернуть до 13% от стоимости абонемента, так что прикинь быстренько в голове, но не больше 15600 в год. Это 13% от лимита в 120 тысяч рублей, что тоже, согласитесь, немало. Важно знать, что фитнес-клуб должен быть в перечне Минспорта, а у вас на руках договор и кассовый чек тоже должны быть. Но я думаю, они и так сохраняются. У меня вон за 2016 лежит этот договор. Оформить вычет можно через личный кабинет на сайте ФНС или через госуслуги. Тоже вариант такой есть. Подать заявление можно сразу же после оплаты. Деньги вернут на карту в течение месяца.
1: Это тебе Алиса сейчас сказала?
2: Вот. Она мне написала.
1: Вот поэтому я и удивлен, что ты так четко говоришь. Хорошо, спасибо. Спасибо. Окей. Нашли способ сэкономить. Но, ладно, теперь давайте, раз уж про спорт так максимально мы начали говорить, давайте в него углубимся еще, что же произошло в мире спортивных состязаний. Пожалуйста, Иван Броневой.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну, побежали. Начнем с моего любимого баскетбола. Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры. 40-летний защитник, баскетболист, становился чемпионом Евролиги, призером Олимпийских игр и является членом зала славы Единой Лиги ВТБ. Его карьера, напомню, началась аж в 2003 году, но он сейчас, на самом деле, тоже без дела не останется. А в данный момент Фридзон является президентом брянского клуба «Динамо», так что легенде аплодисменты, правда, заслуженно.

Но это еще не все легенды. В моем выпуске Александр Овечкин и Федор Емельяненко вошли в десятку любимых спортсменов россиян. По данным рейтинга доверия, Рамир в топ-10

0: публичных персон спортивной сферы еще вошли Дмитрий Губерниев, Леонид Слуцкий, Хабиб Нурмагомедов, понятно, Роман Костомаров, тоже абсолютно логично, Александр Карелин, Владислав Третьяк и Алина Кабаева. Одного я не назвал, заметил внимательный слушатель. Как ты думаешь, чье имя я пропустил? Одного известного футболиста.
1: Дюб, что ли?
0: Точно! Артем Дюба неожиданно оказался в этом топе. Видимо, очень часто появлялся в различных медиа-шоу, потому что, ну, футбол-то он по факту не играет в этом сезоне, по крайней мере, пока. Может, что-то изменится? Вот такой вот нежданчик произошел. Так, теперь внимание. Озвучу итоги 4 матчей, которые уже успели пройти 9-го тура перед осенней паузой. Значит, «Родина» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. «Спартак» обыграл «Факел», причем с минимальным преимуществом 1-0, забили на 91-й минуте игрового времени. «Балтика» и «Зенит» разошлись победой «Зенита», причем на выезде. И 3-2 счета, и тут главный момент, что «Соболев». Говорят, что специально, но мне кажется, просто повезло Саше. Забил буквально с середины поля.
1: Ну, не середины.

0: Ирины. Вот оттуда он бил.
1: Ну, из круга уже.
0: Не из круга.
1: Ну, почти из круга.
0: Ну почти с Волоколамского
1: 40 метров.
0: Шоссе
1: специалисты
0: он бил.
1: Посчитали 40 метров.
0: Так
1: Ленинграда 40
0: добил.
1: Метров.
0: Ну, там реально не совсем из круга. Там уже вот, если смотрим на газон, как он подстрижен, да, то на третьей полосе он бил.
1: Ну, там не столь важно. Короче,
0: ладно,
1: 40
0: окей,
1: метров.
0: Для тех, чтобы все были спокойны. Он бил с МКАДа, добил до Калининграда.
1: Это не так важно. Он бил, я, короче, мячик навесом прошел, там голкипер подскользнулся. Ну, бывает такое. Ну, латышонок нормальный.
0: Дождь был мощный.
1: Да, ну и вообще латышонок хороший футболист. Он играл вон за «Зенит». Не забудем об этом. Короче, упал на пятую точку, там перекувыркнулся. И мяч просто, уже ударившись о газон, и вот докатился там до ворот. Но все признали, что гол яркий, красивый. В любом случае, 3-2, я считаю, очень неплохой результат и для Балтики, и для «Зенита» в данный момент. «Локомотив» и «Крылья Советов» разошлись миром. «Локомотиву» в этом сезоне, прямо скажем, не очень везет. Ничья для них уже считается неплохим результатом. Ну и хочу сказать, раз уж есть информация о футболе, в ближайшее время можно будет поболеть за сборную России. Товарищеские матчи России-Иран 29 сентября в Казани пройдут. Россия-Намибия 3 октября в Екатеринбурге. И Россия-Нигерия 6 октября в Нижнем Новгороде. Ну а РПЛ вернется к нам уже...
0: Извини, а с Ираном?
1: Иран 29 сентября,
0: все,
1: да.
0: Все, я пометить.
1: Ты в Казань поедешь?
0: Нет, я посмотреть хочу.
1: Ну, любопытно.
0: Мне просто интересно, кто там, Иран же там, они, ребят, очень большое количество людей пытаются двинуть к саудитам туда, чтобы они играли. Но стоит большое количество денег, просто интересно посмотреть, насколько они. Потому что вчера, когда я смотрел все флеш-интервью после матча,
1: так.
0: Все наши ребята говорят, у нас все схвачено, все спокойно.
1: Вот таких заявлений
0: да,
1: я побаиваюсь.
0: И после этого хочется сразу посмотреть. Потому что я думаю, что иранские ребята, что остальные, кто будет играть в сборных, они, наверное, тоже это услышали.
1: Но если вдруг вы пропустите, мы обязательно вам подробно в красках все расскажем. Прям в стерео. На этом о спорте у меня все.
2: Поехали. Драйв.

0: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь

0: помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black Knight TPS 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка, продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паустокомбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» слэш «Автокредиты» на сайте банка.комбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно

0: действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Арканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
3: Автомобиль «Донфан Мэйдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
4: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
5: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
6: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Авторадио.

0: приехали.
1: Итак, друзья, для хорошего настроения нужно всегда оставаться на связи, а для этого мы и придумали драйв-чат. Собственно, по номеру 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК, вы можете нам ответить на вопрос, а чем вы таким интересным занимаетесь в пробках? Вот, а они нас преследуют, все-таки все. Сезон пробочный открылся, давайте посмотрим.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Пустые дороги только можно ночью, наверное, уже встретить. Это касается не только Москвы, но и всех прекрасных городов. А, кстати, есть несколько людей, которые пишут о том, что они постоянно без пробок доезжают. Я причем удивлен. Где они живут, хотел спросить. Есть некоторые. Написали, что мы в пробках не стоим. Представляешь?
2: Ну, есть, наверное, какие-то
1: в нашем города. Городе, говорят, нет пробок. Вот. Но в основном, если подводить какой-то такой, знаешь, вот такой срезик небольшой, поют песни. Просто смотрят, наблюдают со стороны, что происходит в потоке. Вот, кто-то вяжет. Есть девушка, которая вяжет. Собственно, всегда с собой возит спицы и вот какую пряжу. Я не знаю, как назвать. Вот, возможно, себе к зиме готовит свитер.
2: Неплохо. Человек, который написал, что он просто на фоне, то есть тебе не обязательно читать. Хорошо, как скажешь. Чищу телефон от накопившихся снимков, сканов и переписки.
1: Ну, бывает такое, что...
2: Порядок наводит человек.
1: Да. Смотрю на женскую половину в очень дорогих автомобилях и думаю, сама ли купила? К чему вы дошли, Александр? Ваш детективный метод. Так, доброе утро. Я обычно звоню по видеозвонку и общаюсь. Конечно же, слушаю свою любимую авторадио. Написала Светлана. Светлана, поставлю вам сердце.

0: Ну, Никита. Просто расслабляться. Можно, кстати, вот прямо сейчас. И музыка будет, и потом еще расслабиться можно будет в игре.
1: Ты про игру?
0: Да.
1: Ага, конечно. Давайте, ребята, тогда сразимся. 258-33-00 от Москвы 45. Это номер, чтобы вы просто запомнили. Мы его очень скоро объявим. Сейчас пока мы просто напомнили. А вот когда объявим, тогда звони.
0: Все?
1: Да, все понятно.
0: Тогда поехали, обещанная музыка.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: беру.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
3: Презентация через 5 минут.
4: Проспал экзамен.
5: Вот-вот опоздаю.
6: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Кроссовер будущего Amoda C5 в Басавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Басавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
11: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
12: О, Elvis, как мне фета.
13: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
14: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
15: Агат. Продавай выгодно.
16: Украин 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
17: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября. На сумму от 1000 рублей. И участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
18: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции. Покупай в Победе.рф.
19: Реклама на авто.

0: Ну, чуть-чуть танцуем. Это правильно, ты
1: абсолютно верный.
0: Мы что-то как-то, по-моему...
2: Yes.
0: Ох, там еще кто-то радовался.
1: Что-то шапчет.
2: Это собака у меня.
0: Но ты не один дома, я понял. Смотри, не разбуди домашних. Так, Алексей, поздравляем. Ты настоящий знаток песен. Не просто вот подпеваешь их бездумно, но еще и понимаешь, о чем они. Поэтому получаешь билет на концерт в Нижнем Новгороде. С чем мы тебя поздравляем. Большое спасибо.
1: Ну а мы, друзья, будем продолжать играть в нашу игру, так что слушайте песни внимательно, чтобы понимать, о чем же в них идет речь.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Добавьте дню движение. Автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Острая сюжетная игра «О чем речь» на Авторадио. Реклама.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин B12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Helix и Helix Light – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Электроснабжение нарушено в Ростове-на-Дону. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Из-за падения обломков беспилотника в Ростове-на-Дону повреждена трансформаторная подстанция. В 4 районах нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, передает РИА Новости. Кроме того, у 6 частных домов оказались повреждены окна, кровля, остекление и хозяйственные постройки. Люди не пострадали, на месте работают оперативные службы. Всего над Ростовской областью силы ПВО сбили более 50 беспилотников.
0: Про вакцину.
2: В России запатентовали новую антиактивированную вакцину против гепатита А, не содержащую жизнеспособный вирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Гепатит А представляет собой острую вирусную инфекцию печени,

0: чате. Мы спрашиваем, чем занимаетесь в пробках. Пожалуйста, пишите 915-459-2020. Также ваши приемники скоро проникнут в самые свежайшие новости из мира авто. Что интересного произошло, на что стоит обратить внимание, обязательно расскажем. Ну и, конечно, поможем выиграть деньги.
1: Много денег в игре, много денег на авторадио. 17 тысяч находится в банке. Партнер игры готов удвоить эту сумму, так что слушайте внимательно.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: А после этого продолжайте слушать внимательно наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее все очень даже просто. Мы, собственно, если услышали гимн Авторадио 3000 ваши, если называете песню, которая играла перед игровым эпизодом, то получаете все 17 тысяч рублей, а наш партнер игры Озонбанк эту сумму еще и удвоит. Итак, давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
0: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 3984. Принадлежит он Владимиру из Московской области. Mm-hmm. Пишет он следующее. Я мечтаю о катере с мотором для рыбалки. Давайте позвоним. Набрали номер 3984, префикс 916. Ждем от Владимира сначала гимна. Но, к сожалению, гимн мы не услышали. Хотя, возможно, Владимир его устанавливал. Mm-hmm. Просто давно не проверял.
1: И о мечте не пообщались. Потому что катера-то бывают разные, понимаешь? Я вот, например, тот, который рассматривал просто, ну, в свое время, думал, ну, мало ли, в закладках лежал, стоил 775 тысяч рублей.
0: Это небольшой катер.
1: Это небольшой, но такой, знаешь, двое могут сесть на носу, а двое, соответственно, на самом борту и еще двое сзади.
0: Ну, а есть катера, которые как яхты, но почему-то все равно катера, и по несколько миллионов рублей.
1: Ты знаешь, я в минувшие выходные спросил, ведь скоро зима же, да, и правильно, этот катер не уберешь же на балкон, его же нужно где-то хранить.
0: В ангар специальный.
1: И все, всевозможные, так называемые, вот эти яхт-клубы берут за это, за аренду и за обслуживание зимой деньги. И вот один товарищ, у которого целая яхта была и есть, сказал, что за зимний период около миллиона уходит рублей, просто чтобы ее обслуживать, и она стояла.

0: нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый Джиленд J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Джиленд.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
3: Автомонитор. 9.15 в городе. Затруднения в пути. Яндекс.Карты оценивают в 6 баллов и движение плотное. Из Юбилейного пробка по улицам Усть-Курдюмская и аэропорт от Губернской до Симбирской, и там же стоит Вешняя, начиная от Ривер-парка. Носки плотно понавашены от Технической до Танкистов, от Рябиновской до Стрелки кучкуется проспект 50-летия Октября, а на Сенном стоят Большая Горная от Навигатора до Астраханской и Соколовая от Вагонного депо до улицы Танкистов. В пробке Мичурина от Московской до Радищева, Рахова не спешит от Рабочей до Вавилова и при движении обратно от Кутикова до Вавилова, тесно по Емлютиной и Вокзальной от Шелковичной до 16-го Белоглинского проезда и в пробке улицы Рабочей от Аткарской до Астраханской. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе, и ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
2: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
4: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
6: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
7: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40.
11: Магазин «Дверной». Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
12: Агат. Продавай выгодно.
13: Перспектива. Ограин 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
14: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 1919. 0+.
16: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
17: Проектная декларация.

0: Поехали!
1: Ну что, друзья, приготовьтесь ко встрече с прекрасным. Лучше, возможно, в вашей жизни выпуска автоновостей не будет, если он, конечно, не захочет их сделать, например, на следующей неделе. Денис Курочкин и его автоновости. Встречайте.
0: Автоновости. Поехали!

0: доску, доски пришлось разгружать прямо на обочине. Вот. Это напоминание о том, что, ребята, вы не одни в потоке. Внимательно, пожалуйста, изучайте договоры со страховыми компаниями. Следите за новинками, конечно, автопрома. Заказывайте грузовое такси.
1: А вот такая экономия, мне кажется, вышла сильно дороже, чем если бы он просто обратился в службу.
0: Поэтому, пожалуйста, думайте не только о себе, когда вы передвигаетесь на автомобиле. На этом рубрика «Автоновости» прощается. Едем дальше навстречу к нашим интересным сообщениям, к вашим интересным сообщениям, но в нашем чате, где сегодня как раз мы обсуждаем тему пробок. Чем вы занимаетесь в момент, когда попадаете вот как раз в это столпотворение из автомобилей? Пишите 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
2: Поехали! Драйв!

0: Радио прошел, поехали, друзья. Иван Поневой.
1: Дикочки.
0: Мы продолжаем трубить во все трубы и рассказывать вам о самых ярких событиях. И у нас в очередной раз приятная весть для вас. Ведь Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас сможет проверить свои знания правил дорожного движения и, главное, выиграть
1: 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль.
0: Как это сделать?
1: Ну, я же скажу так, элементарно. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру и проходите тест на знание ПДД.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а потом уже, когда прошли 10 лучших, по итогам этого самого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Чего-чего?
1: Яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра».
0: Хару.
1: Да, от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Добро пожаловать, ребята, в «Формула Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы увидите в финале бип-бип на новом автомобиле. Все подробности на сайте «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».
1: 18+.
3: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах

0: На просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 месяца снятия вас с дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ 0841.
1: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
2: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Анвимакс. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Анвимакс. Не дайте простуде раскачаться.
3: Анвимакс активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: знаю.
1: А у вкус укороченная головка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. Плюс.
2: Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7 собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fit.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Любопытно, что слова этой песни можно отнести и к пробке. Смотришь, как за окном или за лобовым стеклом пролетают дни, когда ты в одной и той же пробке каждый день, а то еще и по несколько часов. И это не просто вот слова, это реальная история, которую нам присылают на 915-459-2020. Сегодня попросили вас рассказать, чем вы занимаетесь, когда стоите вот в такой глухой пробке.
2: Да, пожалуйста, пишите, все открыто, все работает. Собственно, мы в ожидании ваших сообщений. Кто-то учит иностранные языки, кто-то вяжет, кто-то чистит телефон от ненужной информации и тому подобные вещи, но есть и другие варианты. Вот, например, я в глухой пробке на МКАДе познакомился со своей будущей женой. Стояли где-то часа два, от скуки начали переглядывать через окна, потом я открыл окно, угостил ее мандаринкой, протянув руку, ну, вот так вот из окна к ней практически в салон. Слово за слово, обменялись телефонами прямо в пробке. Сегодня едем вот уже на дачку вместе, все в машине, двое детей, на заднем сиденье орут, правда. Приходится делать вас громче. Вот она, романтика.
1: Ирина пишет. В пробке...
2: Сережа и Жанна, вот.
1: Ирина написала. В пробке занимаюсь фейс-фитнесом с пользой проведенное время.
2: Ну да, это тоже входит в топ, когда всякая разминка.
1: Для того, чтобы лицо было свежим, подтянутым, без отеков.
2: Да, это тоже есть. Парень в деловом костюме, вот я заметил, не так давно это было, серьезный такой, стоит рядом со мной, он достал с бардачка флейту и начал на ней играть. Причем окна у него были открыты, и весь наш ряд минут 40 слушал какие-то средневековые баллады, но было действительно классно.

0: Ну, бывает такое, да, редко, но бывает. Так вот, машина...
1: Какая?
0: 11-часовая. Я помню, сутки стояли один раз, когда снегопад был. Сколько лет, не помню.
2: Надо было на газ давить, что вы стояли-то? Ну ладно, и что?
0: Так, где ты был тогда? Вот
2: не знаю.
0: Вся Москва, ты бы раз и...
2: Не зовете, я бы разрулил.
0: Подумай над этим. Так, машина, четверка у меня была. В салоне четыре девочки. Четверка, четыре девочки. Так вот, отбездели. Начали примерять снаряды, которые у нас были с собой. Рядом стоявший

0: Оксана. Не гадайте. Оксана, держитесь. Оксана, если есть возможность, как и у всех остальных, кто сейчас в пробке или, может быть, просто занят делами, отложить в сторону дела, а если, опять же, повторюсь, есть возможность, руки свободны, позвонить нам. У нас впереди игра под названием What the Fake по номеру 258-3300, код Москвы 495, потому что играет вся Россия. Вы можете с нами сразиться. Да, ответите правильно на 10.
1: На 5 хотя бы из 10.
0: Ну, хотелось бы на 10. Давайте повысим планку.
1: Что будет за 10 из 10?
0: Подарок. Как из-за 5 из 5?
1: Мотиватор от бога просто.
0: Звоните, ждем.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Реклама. Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
2: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
3: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Дунгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.

0: нужны двери. Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
3: ООО «ЛСК Мьяфета».
4: Застекли

0: Телефон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2014 года.
5: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Бедро цыпленка бройлера охлажденное 209,90 за килограмм. Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
7: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
8: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
2: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
1: Музыка.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Особенно после вашего звонка.
1: Но...
0: Настроение прям поднялось на 1000%.
1: Сейчас еще и подарок тебе будем вручать, если ты выиграешь. Вообще будет
0: поймал
1: супер.
0: На слове.
1: Вот. В финале тебе расскажу, что недавно нашел еще и песню про Олегов. Ежедневно слушаю. Ты не слышал песню про Олега?
0: Нет.
1: Нет, но я тебе потом ее тоже допом подарю. Пока давай к правилам. Что делать будем?
2: Смотри, я тебе сейчас буду озвучивать новости в достаточно быстром темпе. После каждой новости тебе надо говорить, правда это или фейк. Другие слова не используем. Время на раздумье дать тебе тоже не могу. Часть новостей мы действительно придумали. Часть действительно имеет место быть. Попадешь в 5 или больше. Или в больше это сколько?
1: Ну, в 10.
2: В 10. Вот попадешь в 10 из 10, получишь еще песню.
1: Олег, запомнил?
0: Так, я готов.
1: Ну супер, давай тогда, желаем тебе удачи, я буду следить за твоими ответами, поехали.
3: What the fake?
2: Поехали. В Индии мужчина поднял внедорожник на крышу дома, чтобы машину не угнали.
0: Фейк.
3: Правда?
2: В Беларуси новый сорт элитного картофеля назвали в честь Лукашенко.
0: Правда.
1: Фейк, Григорьевич.
2: И дальше идем. Китаец зарабатывает 1,3 миллиона рублей на чесании людей.
0: Правда.
3: Правда.
2: Dyson выпустил чесалку для спины и пяток стоимостью 67 тысяч рублей.
0: Правда.
2: Фейк. В Петербурге установили памятник соли.
0: Фейк.
2: Фейк. Ученые доказали, что тараканье молоко в 3 раза полезнее коровьего.
0: Фейк.
3: Правда?
2: Прикинь. В Костроме прошли соревнования по старости.
0: Правда.
2: Фейк. На сочинских пляжах открылась бронь лежаков на следующий год.
0: Правда.
2: Фейк.
1: Секунду, стоп, игра. Давай, соберись. Олег, что происходит? Пока только 2 правильных. Еще давайте. Соберись, не нервничай.
2: Можем, Олег?
0: Да.
2: Поехали. Женщина спустя 2 месяца пришла в стоматологию и потребовала вернуть зуб, который ей удалили.
0: Фейк.
3: Правда?
1: Не сработала мотивация.
2: Финальный. Тогда расслабься, просто расслабься уже. Ни на что не влияет. Российские генетики смогли соединить ДНК человека и комара.
0: Фейк.
3: Правда?
4: Да как так-то?
2: Легенда, не, ну ты легенда. Ты легенда, Олег.
1: Как так?
2: Ты вошел в историю.
1: Он просто зачем-то начал думать, понимаешь, и пытаться разобраться в этом. Итог. 2 верных ответа. Легендарно.
2: Никто, по-моему, так еще не делал.
1: Да.
2: Это результат останется навсегда, возможно.
1: И, что же нам делать-то с Олегом, а?
2: Песни есть?
0: Вручать приз.
1: Вручать приз. Вот.
2: Он сам решил.
1: Хорошо. Ну, давай мы.
0: Ну, как же, такие прекрасные ведущие, которые каждое утро вот ждем в машине, дома слушаем, постоянно.
2: Как будто схема какая-то появилась новая, по отжатию подарков у нас.
1: А мы как бы слабохарактерные люди.
2: Безвольные, сразу поплыли, да?
0: Тем более песню обещали.
1: Мы скоро отожмем звание капитал-шоу Якубовича, потому что только он может с нами по щедрости сравниться, поэтому... Ладно, Олег, забирай наш пауэр. Powerbank. Классный, красивый, энергоемкий, чтобы ты всегда был с нами на связи и вспоминал о нашей встрече. Есть песня про Олега, реально. Что, я вас обманываю, что ли? Вон.
0: Ну-ка. Не слышно.
1: Если ночью выпал снег, это замутил Олег, вот знаю об этом.
2: Дождемся первых снегопадов и вернемся к этой песне.
1: Будем зиму распечатывать с этой песни. Не, мы ее обязательно Федя Дичь возьмем. Все на этом. Олег, спасибо тебе за игру, хорошего настроения, пользуйся подарком, а мы тем временем будем переезжать в новый час. Первое, что нас там ждет, это, конечно, драйв-чат, где сегодня мы будем подводить итоги, чем вы занимаетесь в пробках. Это раз. А второе, ждет нас Николай Никулин, наш кинокритик. Что там интересного завезли в отечественный кинотеатр, тоже обсудим и отправимся в путешествие.

0: есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидол действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональные предложения

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Трамп вновь заявил о скором завершении украинского конфликта. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Дональд Трамп заявил, что представители штатов тяжело работают над завершением украинского конфликта, из-за которого в стране растут цены на дизельное топливо. При этом президент США пообещал, что урегулирование вскоре будет достигнуто. По словам Трампа, с его помощью были остановлены 8 конфликтов, но российско-украинский – самый сложный. Ранее президент США допустил проведение трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в обозримой перспективе. До этого американский политик назвал отличным свой разговор с Путиным и отметил, что президент России хочет заключить сделку.
2: Про санкции.
1: Палата представителей Конгресса США приняла одобренный ранее Сенатом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В поддержку документа высказались 262 члена Палаты представителей, контролируемые республиканцами, однопартийцами действующего главы государства Дональда Трампа. Против проголосовали 159 законодателей. Сенат Конгресса, также контролируемые республиканцами, одобрил этот законопроект еще 7 августа. Теперь документ будет передан на подпись Трампу. Речь идет о законопроекте, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов и умерший 11 июля.

0: документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, основных покупателей российских нефти и газа. Кроме того, предусмотрены меры по ужесточению санкций против Ирана.
1: Про опросы.
0: Каждый четвертый опрошенный россиянин считает, что частые командировки могут положительно влиять на отношения с партнером. Разлука позволяет соскучиться друг по другу, а после возвращения у пары появляется больше тем для общения. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Почти половина респондентов не заметили влияния рабочих поездок на отношения при условии, что командировок не слишком много. Негативные последствия постоянной разлуки допустили около трети участников исследования. Но чаще всего регулярные поездки по работе ассоциируются с высокой нагрузкой. Такой ответ дали четверть опрошенных. Еще 22% считают, что частые командировки – признаки востребованности специалиста. 15% связывают их с успешной карьерой, а 13% – с высокой должностью. Только 8% воспринимают поездки как свидетельство большого заработка.
1: Про столицу.
0: Теплая погода с дневной

0: Температура около плюс 20 градусов продержится в столице еще около 10 дней. Об этом МКРУ сообщил метеоролог Алексей Сафонов. Он отметил, что сейчас все еще астрономическое лето, которое продлится как минимум до 23 сентября. По словам Сафонова, из-за изменения климата плавный ход переходных периодов нарушился. Тепло теперь бывает даже в середине октября. Ну а ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус прогнозировал, что четверг, 17 сентября, станет самым теплым днем в Москве на этой неделе. Официальный курс доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс евро – 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Действительно, каждое утро в эфире Авторадио встречаем вас. Мы, драйв-шоу, поехали. Продолжаем наше движение только вперед. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем-всем-всем доброе утро, кто в нашей компании проводит это время. Рабочий в городе день уже начинает кипеть. Да, собственно, мы это понимаем. Но, как и говорили ранее, не надо прям с головой погружаться в эти задачи. Давайте-ка немножечко продолжим расслабляться. Тем более, у нас еще впереди целый час, который мы проведем в компании друг друга. Первое, чем мы займемся, это отправимся с вами в одно из интересных мест. Я напомню. Кстати, этому городу прекрасному 12 сентября исполнился 440 лет, да, этому городу исполнилось. А куда мы поедем, мы расскажем. Но раньше сходим в кино.
1: Обязательно придет кинокритик Николай Никулин, поделится своими проверенными киношедеврами. Ну а еще в этом части подведем итоги нашего драйв-чата. Рассказывайте, пожалуйста, что вы делаете, когда встаете в глухую пробку. 915-459-2020. И, кстати, подводя итоги, кому-то из вас подарим два билета на ледовое шоу Евгении Медведевой. Дискотека 90-х на льду. Так что уж постарайтесь, вспомните, напишите.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Утро набирает ход. Начните день с нового маршрута. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк проверка 2015 без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в

0: Итак, ребят, как и обещали, давайте узнаем, что же происходит в мире кино. Интересного, актуального, чтобы быть в курсе и не прозевать, может быть, очередной шедевр. Итак, Николай Никулин, сейчас она.
1: На чистом русском она.
0: Немножечко возьмет и расскажет. Давайте пообщаемся.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Николя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Привет.
3: Иван, Денис. Действительно, не зря вы анонсировали киношедевры. И один киношедевр в самом деле повторно выходит на большие экраны, и это фильм «Сумерки». Да, если вы, друзья, думали, что я только о новинках, нет, я говорю о том, что выходит, собственно говоря, в прокате.
0: Вот эта песенка.
3: Да, это можно назвать на самом деле новинкой, потому что удивительно, если сейчас посмотреть на кассовый сбор уже предпродаж и каких-то продаж билетов, то «Сумерки» уже вышли в топ-10 от начала осени. А вообще-то они вышли в 2008 году. Но предыстория такая. В 2003 году, 2 июня, как известно, писательница Стефани Майер увидела сон. И в этом сне был вампир и девушка. Вот тогда она сочинила эту историю. Mm-hmm. Потом уже появился Паттинсон, Кристен Стюарт. Естественно, кстати, как бы они ни пытались отмазаться, условно говоря, от этой репутации, все равно мы ассоциируем Паттинсона, даже если он в Одиссее появляется, как Эдварда Каллина. Ну, по сути дела, тот самый вампир. Конечно, mm-hmm. первая часть, которая сейчас на больших экранах, это такая еще проверочная часть. Тут слишком много белого грима на Паттинсоне, и ты сразу видишь, что он вампир, что он лев. А Кристен Стюарт действительно играет жертву, действительно играет овечку. И как-то, знаете, даже очень играет очень мило в эти кошки-мышки. Мне кажется, сегодня такие фильмы уже не снимают, поэтому мы ностальгируем по таким картинам.
0: Но режиссер, да. В основном я сейчас смотрю всевозможные видео, его же сейчас показывают не только у нас,
3: но и
0: по всему миру как-то запустили вновь. Все просто смеются, угорают над тем, что когда-то им это нравилось.
3: Да.
0: Паттинсон даже не остался в стороне. Он пересмотрел вновь, сказал везде, где у него были киноляпы, где он смеялся. И смеялся над тем, когда он первый раз садится к Белли. Mm-hmm. Он говорит, а зачем я вот так вот пальцы об стол делаю? Ну, то есть, и он говорит, мне казалось тогда, что это очень красиво. Короче, ему самому теперь стыдно.
3: Да, как ни странно, но, наверное, можно это назвать, знаете, таким постыдным удовольствием. То есть, и по-прежнему все равно люди идут на «Сумерки», просто потому что ничего на экранах нет.
0: Ностальжи смешное такое.
3: Да, ностальжи смешное. Ну и просто посмотрите на Кристен Стюарт, на Роберт Паттинсон. Это, по сути дела, их первый
0: вечное
3: путь.
0: Вечное каменное лицо.
3: Они пошли уже... Нет, ну Паттинсон, извините, вот сейчас в Венеции прогремел с прайм-таймом, а Кристен Стюарт вообще-то ушла.
0: Я
3: Она тоже ушла в серьезное независимое кино. И помните, она же в «Ангелах Чарли», кстати, сыграла в свое время.
0: Абсолютно с тем же лицом.
3: Ну это ладно, не будем сейчас спорить. Короче говоря, «Сумерки» на больших экранах, я считаю, что это нужно пересмотреть, как что-то такое очень дикое. Между прочим, еще один интересный факт. Паттинсон попал в это кино, опять-таки, ради Кристен Стюарт, потому что увидел ее в фильме «В диких условиях». Вот такое тоже бывает. Вторая картина, вот уже прям новинка. Это называется фильм «Натиск». И там вы, например, увидите на экране бойца

0: UFC, друзья, вы как разбираетесь в UFC? Бойца UFC Алекса Перейру. Ну. Вот, он там сыграет машину для убийств по кличке Мясник. Это такой трэш-боевик. Снял его Адам Вингард. Про этого человека очень интересно рассказать, потому что он и начинал с трэш-боевиков, например, «Скелет на мотоцикле», «Псих в доме». Это были такие кровавые ужастики, после которых он взялся за серьезные блокбастеры в стиле «Годзилла против Конга». Целых две части снял. И сейчас на свои деньги наконец-то заработал на этих блокбастерах. Он снял вот эту картину «Натиск» про бывшую снайпершу. Играет ее Адриа Архон. Это очень известная, наверное, сейчас самая известная латиноамериканская актриса. Кстати говоря, которая встречается с Джейсоном Момоа. Вот, если кто не знал, маленькие светские сплетни. Она здесь играет бывшую снайпершу, вот, которая решила пожить тихой жизнью, классический сюжет, тихой жизнью со своей дочерью. А тут рядом какие-то эксперименты с суперсолдатами. Эти суперсолдаты выходят, значит...
1: Помяли капусту и там...
0: Да-да-да.
1: Она
0: Они вышли на охоту. И вот, действительно, ей нужно противостоять. И делает это Архону очень хорошо. Надо сказать, что оценки довольно высокие, зрительские. Те, кто уже в Америке успел посмотреть. Ну и слушайте, это вот действительно для тех, кто любит боевик, вот так вот. Такой, где действительно много стрельбы, много экшена, и, может быть, даже почти нет мыслей.
1: Но... Просто бессмысленная, да, какой-то картинка на экране.
0: Это называется эксплуатейшн, да, кино, которое эксплуатирует какие-то наши низменные потребности, слабые. Мы хотим это увидеть на экране и больше ни о чем не задумываться.
1: Вот, да, это
0: да,
1: в кино.
0: Да, это в кино на большом экране тоже. Как
1: это,
0: и «Сумерки».
1: Это платно?
0: Ну, а вы...
1: Слушай, как-то... а «Сумерки» тоже платно?
0: Да, совершенно верно, да.
2: Причем full price, ну, в смысле, за полноценную
1: стоимость. Вернемся к первому. А и вторую, и третью часть потом будут показывать?
0: Да, разумеется. Разумеется, мы постепенно будем выпускать.
1: Распакую коллекционные DVD. Дом посмотрю. Спасибо, Николай Яковлев. А, кстати, это для нас «Сумерки» это класс. А есть же зумеры, ребята, которые, наверное...
2: Они не видели.
1: Они и не читали это.
0: И не читали.
1: А, тогда не будем рассказывать, чем там все кончится. А то сейчас просто так, да, три серии расскажем, наконец.
2: А потом и до советской классики доберемся.
1: Николай Никулин, спасибо тебе большое.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 10.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 5 баллов и движение в городе плотное. Затор на Мичурина от Октябрьской до Радищева. Мало места в районе детского парка на прилегающих улицах. На Сенном стоит Большая Горная от навигатора до улицы Астраханской. А сама Астраханская не радует скоростью движения на участке от Большой Горной до улицы Кутикова. Тесно по улице Аэропорт от кольца Стройрынка до Симбирской. Не спешит Техническая от Новополянской до проспекта 50-летия Октября. А из Энгельса в эти минуты стоят по улице Лесозаводской от Труда.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной картой. Ограничение 102-773-921-630.
1: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
0: Акции действуют до конца года.
2: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
5: Выборы 2026.
6: ЕГЭ загоняет школьника в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
7: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один. Только номер 8.
6: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
4: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
8: Музыка.

0: стало. В очередной раз. Спасибо, коллега.
1: Давай, допой.
0: Я ведь с бородой хожу. Суровый дядька. И подпеваю караулы.
1: Да ладно.
0: Ну, нравится. Нравится, что поделать. Я думаю, многие сейчас как раз-то в пробках или просто на работе это делали. Тем временем, для тех, кому действительно хочется просто тепла, может быть, ребята, айда в путешествие. Че сидим-то? Давайте соберемся и отправимся как раз, возможно, в этой локации. Куда нам сейчас подскажет тревел-журналист и автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров. Можно ходить в шортах.
1: Ну или просто так тепло и уютно, что, ну, неважно, какая там погода.
0: В общем, давайте поставим еще одну точку на контурной карте России для того, чтобы получить удовольствие. Давайте.
2: Большое путешествие. Поехали.
1: Кирилл, доброе утро.
3: Доброе.
1: Хотим отправиться куда-нибудь вроде бы знакомое место, но чтобы там было что-то неожиданное, интересное, невероятное.
4: И на русском говорили.
1: Идеальная схема.
3: Да. Ну, поехали в Воронеж.
4: Ну, прекрасно, тут недалеко вроде бы. Сколько? 400 километров от Москвы?
3: Нет, 500.
4: 500. Что мы можем увидеть необычного в Воронеже?
3: В первую очередь я советовал бы прямо на въезде в Воронеж, как вы, если едете из Москвы, посетить такое место, называется Рамонь. И там есть настоящий замок принцессы.
1: Он для взрослых или для детей?
3: Нет, он для взрослых. Это реальный замок, это не какой-то новодел, который там сделали когда-то. Это имение принцессы Евгении Альденбургской, родственницы Николая I. Она получила в конце 18 века и построила там прям вот реально настоящий замок в неоготическом таком стиле. И то есть замок сохранился до сих пор.
4: А кому он сейчас принадлежит?
3: Государству, там музей, там проводятся концерты, туда можно приехать спокойно посетить. Он находится на горе, на берегу реки Воронеж, там очень красивое место.
4: Ну, то есть там, короче, круто. Хорошо, мы посмотрели. Предположим, день мы оставили или полдня, чтобы обойти, погулять.
3: Ну, Рамонь находится, она где-то в 40 километрах от Воронежа. То есть, если вы едете от Москвы, то будет прям перед Воронежем получаться, то есть до въезда в Воронеж можно вполне туда заскочить. Это недалеко от трассы.
1: Хорошо, следующая локация.
3: Следующая локация, которую я советовал бы посетить, это копия первого русского военного корабля, который построил Петр I. Называется он «Гота-предестинация». Переводится как «Божье провидение». Не секрет, что Воронеж считается колыбелью российского флота. Именно там Петр начал строить свои первые военные корабли, которые участвовали в реальных военных походах. И в 2014 году власти города решили построить точную копию самого первого корабля. И вот они ее построили. Она стоит на берегу Воронежского водохранилища у Адмиралтейской площади. Считается, что именно там находились верфи, на которых Петр строил корабли.
1: Так, еще есть какие-то необычные достопримечательности?
4: Я-то уже проголодался. Я бы уже где-нибудь поел, может быть.
1: Может быть, есть историческая кухня?
4: Ну, принцесс побывал на корабле, подтоптался. А вот и дальше куда?
3: Знаете, наверное, какой-то такой воронежской прям чисто кухни, наверное, нет. Но считается, что Воронеж — это родина манной каши.
1: Да, вот это мотивация.
3: Да, вот ее можно попробовать. И что бы я еще советовал попробовать в Воронеже, обязательно это сладости. Есть Воронежская кондитерская фабрика, она известна еще там со времен Советского Союза. Она расположена прям тоже в центре города. У них есть магазин. Там,
4: прям с завода, как говорится.
3: Прям с завода, да, прям шикарные конфеты. Вот туда советовал бы тоже зайти и закупиться.
4: А сколько нужно дней для того, чтобы насладиться городом и путешествием? 2-3 дня?
3: Ну, знаете, можно и 2-3, можно и больше, потому что в окрестностях Воронежа тоже много есть интересных вещей. Например, Хреновской конезавод, где вывели самую известную, наверное, породу лошадей — орловский рысак.
4: А кататься-то можно на этих конях-то? Или просто можно, ну, посмотреть и...
3: А, можно, да. То есть можно покататься на конях, можно покататься на колеснице, на...
1: Тележка, упряжка.
3: Тележка, упряжка, да. Вот, то есть это...
4: Если бюджетно, из Москвы на пару дней хочется новых впечатлений. А психологи, кстати, говорят, для того, чтобы не хандрасить,

0: Да и вообще ваши взаимоотношения всегда были на уровне вау. Угу. Периодически нужно выбираться за пределы города. А Воронеж, я думаю, что ну сколько, 5 часов нам понадобится, да, чтобы доехать?
1: 5.5, да.
0: Ну вот, прекрасное время.
2: Идеальная локация. Спасибо большое. Тревел-журналист, автор телеграм-канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
1: Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
0: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Полиоксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
6: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на Авито.

0: вкладу. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелин. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов, 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Авторадио.

0: Подводить итоги нашего драйв-чата, где сегодня мы вместе с вами обсуждали пробки, а не то, что пробки, а что вы делаете, да, что водители чаще всего, вот аналитики сказали, слушают музыку, смотрят по сторонам, листают соцсети, кто-то вяжет, кто-то занимается мимической гимнастикой, многие какие-то, кто-то вон на флейте играл даже. Заметили. Мы спросили вас, какое самое странное или полезное занятие вы себе придумываете, чтобы скоротать это время. 915-459-2020. Будем подводить итоги. Поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Александр из Старого Оскола нам пишет, говорит, мы живем в небольшом городке, хотя Старый Оскол, ну, прекрасный город. Так вот, у нас, если стоишь 15 минут, то это большая пробка. И в том году первый раз поехал с женой в Москву на машине. Попали в пробку, первые минут 40 болтали. Потом полчаса молчали, потом нервы. Затем у жены началась паника, что мы отсюда вообще никогда не выберемся. Но, в общем, через 3 часа случилась истерика. Больше у нее нет мечты и желания жить в Москве. Не знаю, кто что делает в пробке лично, мы очень сильно нервничали.
2: Ну, это с непривычки.
0: Это зависть просто. Просто мы тоже, когда с тобой приезжали в разные города наши необъятные, нам тоже говорили, помнишь, 20 минут. Долго. Пробка. Я говорю, сколько? 20 минут. Да. Я иногда завидую. Вот то, что ты точно можешь определить время, когда ты из одного пункта А в пункт Б приедешь без пробок.
2: А час на дорогу, это чтобы доехать до соседнего города. Так, тут есть претендент на 2 билета на ледовое шоу Евгений.

0: купила все продукты к новогоднему столу, подарки, вымыла голову в парикмахерской, поужинали.
1: Представляешь? Царь пробка.
0: Да, я смонтировала там ролики какие-то, на которые не хватало времени, вот, и потом только доехали. Ну, то есть параллельно. Представляешь, человек шел, делал. Вот кто легенда.
1: Это все, это сразу. Давай закрывать на этом чат.
0: На Марине?
1: Ну, конечно, а какие тут альтернативы? Тут нет альтернатив.
0: Марина, ну вы топ, действительно. У меня самое большое было в пробке 6 часов. Вот. Но я единственное, что сделал, поспал. Потому что мы вообще не двигались. Ну,
1: а, и ты за рулем был,
0: да, я просто машину заглушил, включил аварийку и поспал. Когда проснулся от того, что мужик постучал мне, говорит, не будет зажигалочки.
1: То есть не поехали.
0: Вообще не поехали. Три часа прошло. Аминьевское шоссе это было. Где Рублевка потом в Аминьевку вот вливается.
1: Это, наверное, перед Новым годом.
0: Какой-то декабря там.
1: Ну да, да, да, это нормально.
0: Угу. Ну что, на Марине, да?
1: Да-да-да, все, тут точно.
0: Давайте, пожалуйста, вручайте.
1: Два билета на ледовое шоу Евгения Медведева и дискотека 90-х на льду, которое пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. Сегодня достаются Марине.
0: Да. Поздравляем. Вывод какой, что наши ребят нигде не пропадут. Вот даже если город станет наглухо, мы все равно успеем и попеть, что было сегодня, и выучить пару иностранных языков, что тоже отметилось несколько человек, обзавестись новыми знакомствами, кто-то нашел жену через стекло автомобильное, правильно? Вот, кто-то даже успел голову помыть, поужинать, пока коллега в машине была. В общем, ребята, главное, что вы все слушаете Авторадио и пишите нам. Большое вам спасибо, где вы сейчас не находились, но если в пробке, то мы обязательно...

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
6: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Улицы ждали.
8: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждой.

0: каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
5: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Мир штормит, но память об

0: сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
3: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
4: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
3: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, пришло время прощаться. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио официально закругляет сегодняшнее утро. Пережили мы с вами его прекрасно, одолели до выходных, тем более остался один шаг. Так что спасибо вам огромное, кто провел это утро вместе с нами, ребят.

0: спорил с нами в драйв-чате, где-то поделился смешными историями, просто улыбался за рулем, звонил. В общем, с вами было круто. Без вас так круто бы не было. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Вместе с вами обсудили не только сообщения, конечно, но еще и в том числе фильмы, которые появились, например, с 2008 года. Наконец-то доехало до нас.
1: На большие экраны, причем сразу.
0: Суперки. Не, ну сходить просто вспомнить свой 2008 или устроить свидание, почему бы и нет. Да, сходите обязательно, проведете классное время. Можно, кстати, это сделать в Воронеже, куда мы сегодня отправились с Кириллом Комаровым, тревел-журналистом. Что-то там можно и совместить и свидание в городе, да еще и в кинотеатр заглянуть.
1: Вообще,
0: почему бы и нет?
1: Звучит как план, да. Идеальный план.
0: Так что вперед. Что еще? Поиграли, раздали подарки, поделились новостями спорта и новостями из мира авто. Там много чего интересного произошло. На этом можно все закругляться. Желаем, чтобы остаток этого дня прошел максимально легко, спокойно, без нервотрепки. Ну и, соответственно, удачи вам во всем.
1: Да, пожалуй, лучше не скажешь. Да. Всем хорошего дня.
0: Пока-пока.
1: Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
3: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
4: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов. Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия СБР 963.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госдуме рассказали о новой системе выплат матерям-героиням. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: С 1 января будущего года женщины, удостоенные звания мать-героини, начнут автоматически получать разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Ее будут перечислять в социальный фонд в проактивном режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Парламентарий отметил, что данная новация позволит избежать

0: Лишней бюрократии, поскольку женщинам больше не придется собирать документы, подтверждая свой статус. Звание мать-героини присваивается за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщине также вручаются орден и выплата в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, с 1 января этого года матерям-героиням предоставляются новые льготы. Это право на внеочередное бесплатное оказание медпомощи, бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам, освобождение от оплаты услуг ЖКХ, льготы при пользовании транспортом и по оплате проезда, а также бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.
1: Про экономику.
0: Атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру на краткосрочном горизонте приводят к ослаблению рубля и вносят свой вклад в устойчивый рост цен. На этом фоне Банк России отказывается от смягчения денежно-кредитной политики. При этом регулятор перейдет к снижению ставки после исчерпывания топливного шока, уверены эксперты. Однако экономист Василий Клоташов считает, что нынешняя ситуация никак не отразилась на курсе. Об этом он рассказал Авторадио.
2: Топливный кризис внутри России не оказывает влияния на курс рубля и на ставку Банка России. Скорее, некоторые процессы совпали. В частности, там, Банк России принял решение об ослаблении рубля. Оно не само собой произошло. По всей видимости, мы имеем здесь большую спекулятивную игру Минфина и Банка России по наполнению бюджета, поскольку ослабление рубля произошло в условиях, когда рубль должен был очень серьезно укрепляться. И даже в начале сентября Министерство финансов объявляла о том, что оно в соответствии с бюджетным правилом будет покупать валюту. Какова вырисовывается перспектива? Где-то с второй половины октября должно начаться существенное укрепление российской валюты.
0: Добавлю, ключевая ставка Банка России остается

0: процентов годовых. Такая пауза может ограничить давление на российскую валюту, однако дальнейшее направление курса будет зависеть не только от решений ЦБ.
1: Про интернет.
0: Полностью удалить информацию о себе из интернета невозможно. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт по информационной безопасности Илона Кокова. Она пояснила, что цифровой след складывается не только из собственных аккаунтов, но и упоминаний в чужих соцсетях. Можно ввести в поиске имя и фамилию, логин и номер телефона, фото и проверить, какая информация доступна. Для поиска информации о себе можно воспользоваться и e-сервисами. Они не найдут какую-то закрытую информацию, но помогут сопоставить то, что уже лежит в открытом доступе. Старые упоминания, публикации, сведения о работе. Эксперт также порекомендовал вспомнить о старых аккаунтах, которыми человек давно не пользуется. Их нужно почистить от публикации фотографий, а затем удалить и сам аккаунт. Официальный курс доллара 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

чего уже гнаться? Все, приехали. Четверг, рабочая неделя на исходе. Пара дел, несколько звонков и готово. Надеюсь, что вы всегда готовы к исполнению своей мечты. Ведь в эфире Авторадио мы только этим мы занимаемся. У нас счастливый сезон, и он шагает по стране. В каждый город большущий привет летит. Олеся Соболева у микрофона. У нас много денег. 5 миллионов рублей было на старте. 5 заветных желаний в призовом фонде. 3 из которых уже стали реальностью. Вера Лаврикова мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000 рублей. Исполнено. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга желал 1 миллион рублей. Получил 1 миллион рублей. Игорь Чугляев из Москвы мечтал о профессиональной фототехнике и авторадио. Ему в этом поможет, потому что, ну, выиграл человек. И вы также можете. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. У нас еще 2 желания в запасе. Впереди 4-й суперфинал. Пока мы к нему приближаемся, играем на деньги. В банке сейчас 17 тысяч рублей. В любой момент сегодня позвоним и сделаем их вашими. А генеральный партнер игры удвоит сумму, то есть 34 тысячи на горизонте. Кому-то же повезет из вас.

0: Реклама. Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
1: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис.ком» «Неофета».
7: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
10: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис.ком» «Неофета».
11: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
0: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
12: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
13: В синем.
12: А тебе, Сереж?
14: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
12: Те, что с гусем.
14: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
15: В цене, вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
17: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
18: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
19: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
20: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
20: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
21: Музыка

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Российская экономика с января по июль выросла на 0,6%.

Автосервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервис «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерспол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки «Интерспол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерспол» работает так, что хочется еще. ООО «Кайл Эстрейт». ОГРН 1-1-677-4678-0761. Город Москва.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 000 рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа, и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на «Астория

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650 500. Имеются противопоказания.

0: Занятие. Требуется консультация специалиста.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе применение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sartent.ru.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Кайм» Неофета.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
9: Так тебе во «Фреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. Сервис «Гастрахок» и твою машину примут.
10: И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
13: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
14: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
15: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
16: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
17: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
18: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
19: А я при чем? Иди в полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
20: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
21: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
22: Выборы 2026.
23: Свой выбор я с сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод, доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.

0: 15 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. В Саратовской области замечено подорожание бензина. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: В 21 регионе России за неделю с 8 по 14 сентября снизились цены на бензин. По данным Росстата, сильнее всего топливо подешевело в Севастополе почти на 7%. Снижение цен чуть более чем на 2% зафиксировано в Крыму, более чем на 1% в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах, а в 36 субъектах

0: Российской Федерации бензин немного подорожал. Так, за неделю в Саратовской области цена литра 92-го бензина выросла в среднем на 9 копеек до 77 рублей 9 копеек за литр. 95-й подорожал на 59 копеек до 84 рублей 56 копеек за литр.
1: Про выборы.
0: На площадке Саратовской государственной юридической академии в Саратове будет работать Центр общественного видеонаблюдения за выборами. Как передает регион 64, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Борис Шинчук заявил, что любой желающий сможет прийти туда и убедиться в том, что выборы проходят максимально открыто. Центр общественного видеонаблюдения будет работать круглосуточно, начиная с 8 утра 18 сентября и до окончания процедуры подсчета голосов. В центр в режиме реального времени будет передаваться изображение со всех видеокамер, установленных на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях.
1: Про ограничения.
0: В Саратове 19 сентября из-за велопарада, посвященного Дню города, ограничат движение транспорта. Так, с 9 утра до 11 дня будет временно перекрыто движение на участках проспекта Энтузиастов, 3-го Дегтярного проезда, улиц Орджоникидзе и Чернышевского, Бабушкиного взвоза, от Чернышевского до набережной Космонавтов. Ограничения не коснутся автомобилей участников мероприятия, жителей прилегающих домов и спецтранспорта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты.
1: Про фестиваль.
0: Сегодня в Саратове открылся книжный фестиваль «Волжская волна». В его программе больше сотни мероприятий, презентации, встречи с писателями, литературные викторины, мастер-классы. Проходит фестиваль на улице Волжской без возрастных ограничений.
1: Про опросы.
0: 40% россиян хотя бы раз использовали инструменты искусственного интеллекта для подготовки к собеседованию. Согласно исследованию, с результатами которого ознакомилось агентство ТАСС, чаще всего к цифровым помощникам обращается молодежь. Из тех, кто применял ИИ для этой цели, считают самой полезной функцией генерацию возможных вопросов работодателя. Курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 12 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, без осадков, температура 18 градусов. И к этому часу все новости Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один.

0: как будто бы второе дыхание открывается к концу недели. Есть у вас такое ощущение? Нет? Ну, сейчас будет. Прибавляйте громкость приемника в своей машине и не только настраивайте на Авторадио все свои гаджеты, дружим мы с умной колонкой. Есть и мобильное приложение, а на сайте Авторадио.ру еще и показываем. Алиса Соболева у микрофона. Отличного дня.
1: Я

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы наконец ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. В

0: Озонбанк, где угодно вне озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/documents/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон-карта клиентских правил.
1: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
2: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
6: ООО «Элвис Кайм».
7: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
8: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
7: Ого, а если я разболеюсь?
8: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
9: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
12: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
13: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дисцентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Voya Боливар представляет спринтный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
16: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
17: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
18: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
19: ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
20: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
21: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
22: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
1: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Число госпитализированных после массового отравления в одном из кафе Казани выросло до 28. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Татарстана. Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Всем оказывают необходимую помощь. Всего число заболевших кишечной инфекцией увеличилось до 58 человек. У 22 из них выявили сальмонеллу. После проверки из кафе изъяли 44 килограмма продукции, а само заведение опечатали. Ранее по факту отравления возбудили уголовное дело. Россия обсуждает возвращение прямых рейсов в Японию и Южную Корею. Об этом известием сообщил замглавы МИД Андрей Руденко. Сейчас консультации идут между авиакомпаниями и транспортными ведомствами, однако конкретных сроков пока нет. При этом интерес россиян к этим направлениям растет. С начала года Японию посетили больше 130 тысяч наших туристов, что на четверть больше, чем годом ранее. Турпоток в Южную Корею также заметно увеличился. Затянувшийся насморк может быть признаком осложнений, если спустя несколько дней состояние снова ухудшается. Об этом телеканалу 360 рассказала врач Ирина Кириченко. Обычно насморк проходит за 5-7 дней. Насторожиться стоит, если после улучшения вновь повышается температура, появляются боли в области щек или лба, особенно при наклоне головы, а также гнойные выделения из носа. По словам специалиста, такие симптомы могут указывать на синусит или гайморит. Если лечение не помогает, а боли сохраняются или усиливаются, необходимо обратиться к врачу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Сафонова Марина Владимировна. ОГРН-П 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% до 30 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Автомобиль «Дональд Мейдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Дональд Мейдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Дональд Мейдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfanmotor.ru.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
7: Полиоксидон действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Фарингосепт!
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
16: Бронхомоз в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхомоз. Кашель, насморк – не вопрос.
17: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Центр амбулаторной хирургии лично-диагностического центра «Медэксперт». Эксперт. Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата Сургитрон процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само.
4: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупный.

0: суммы. Машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ООО «МКК АЗ-68».
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 90 8.48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
9: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2006 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-бан!
10: Потрясающие семейные выходные!
11: Айна-бан!
10: Яркие каникулы!
11: Айна-бан!
10: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: Тау-галерея, первый этаж.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без наветования, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
16: Вегана по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
17: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
18: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
19: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка.

0: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
1: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 563.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
9: 18+. Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин.
10: Арнео, окей.
11: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
14: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
15: Мы готовы удивляться.
14: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
15: Хочется на ТНТ.
16: На ТНТ.
17: На ТНТ.
14: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
18: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центр избиркома рассказали об уникальности предстоящих парламентских выборов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Предстоящие парламентские выборы будут отличаться от всех предыдущих тем, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, передает РИА Новости. Она напомнила, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области будут впервые проводить выборы федерального значения, выборы в Госдуму. По словам Памфиловой, парламентские выборы пройдут в экстремальных условиях, когда против России ополчился весь Запад. Напомню, выборы состоятся во всех 89 субъектах. Всего пройдут 2500 избирательных кампаний разного уровня. Россиянам предстоит определить новый состав Госдумы 9-го созыва. Голосование продлится в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Более

0: Ведников, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах. В труднодоступных территориях Приморья, а также на судах, досрочно проголосовали свыше 5500 избирателей. Также организованы участки в воинских частях, больницах, санаториях, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. В аэропорту для тех, кто путешествует, тоже предусмотрена возможность голосования.
1: Про санкции.
0: Палата представителей Конгресса США приняла одобренный ранее Сенатом законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В поддержку документа высказались 262 члена Палаты представителей, контролируемые республиканцами. Это однопартийцы действующего главы государства Дональда Трампа. Против проголосовали 159 законодателей. Сенат Конгресса, также контролируемый республиканцами, одобрил этот законопроект еще 7 августа. Теперь документ передадут на подпись Трампу. Речь идет о законопроекте, основным автором которого был американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. Документ предусматривает рестрикции в отношении высшего российского политического и военного руководства, госкомпаний, а также вторичные санкции против торговых партнеров России. Согласно законопроекту, США могут ввести пошлины в размере 100% в отношении стран, основных покупателей российской нефти и газа. Официальный курс доллара сегодня 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Авторадио. Номер один. В России.

0: Знаю, работающие средства от грусти. Деньги берете и прикладываете их к местам, где болит, вместо подорожника. Меняем песню Артик и Асти и Артема Качера «Грустный дэнс» на 17 тысяч рублей. Да прямо сейчас в эфире Авторадио. Делайте громче. Олеся Соболев у микрофона.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В этом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей. По частям мы исполняем 5 заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Да и вы вместе с нами, в вас уж я уверена, поменяли руки мобильным на гимн Авторадио. Поделились мечтой на нашем сайте. Знаю, знаю, чего вы хотите. Свою мини-гостиницу на берегу моря. Это я не придумываю, это вы пишете. Построить небоскреб по своему плану. Интересно, зачем, кому? И устроить свадьбу мечты. Классные желания, отличные мечты. Мы их обязательно исполним. Для нас нет ничего невозможного. Главное, чтобы вы тоже были заряжены. Слушайте внимательно эфир Авторадио, ведь в любой момент позвоним и спросим, какая песня была в эфире. Вот тот самый момент и настал. 17 тысяч рублей в банке, которые генеральный партнер игры удвоит. Надо остановить Авторадио-рулетку и узнать претендента на эти деньги. 0453, последние цифры номера, 911, префикс. Зовут игрока Никита, проживает он в Санкт-Петербурге и мечтает построить баню. Классная мечта, ну вот прям аж пахнуло венчиком березовым. Никита, ну мы прямо сейчас вам позвоним в Санкт-Петербург, денег отдадим, хотите? Гимн Авторадио прежде. Никаких гудков, голосовых помощников, автоответчиков, посторонних мелодий. Только гимн Авторадио. С ним начинаются первые деньги. Как только его услышим, вручим 3000 рублей. Собственно, и вручаем. Алло, Никита, здравствуйте. Авторадио звонит. Игра «Много денег», вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, дождались?
2: Дождался.
0: Вот и мы, собственно. Рассказывайте-ка нам про свою мечту, про баню. Зачем она вам?
2: Ну как, живем в доме, хочется баню.
0: Хочется париться, да?
2: Конечно, да.
0: Так, а что там должно быть у вас? Большая ли баня? Купель какая-то?
2: Не, обычная баня. Просто баня.
0: Хорошо.
2: Парилкой, да, из комнаты отдыха.
0: Ну, будет сделано, Никита. В одном из суперфиналов, возможно, выберет рулетка ваш номер. Будет вам баня, а если мы будем в Петербурге, пригласите.
2: Конечно.
0: Попарите команду Авторадио.
2: Можете даже и без бани заходить,
0: а вот, если будете в Петербурге. Какие гостеприимные у нас слушатели, да с удовольствием. Но у нас сейчас другой вопрос. Какая песня была в эфире, назовете, 17 тысяч отдадим.
2: Нет, не назову, к сожалению, не слушал.
0: И что вы делали теперь, признавайтесь?
2: Был в душе, только вышел.
0: Вы что за человек, а? Ему то в душе, то в бане.
2: Да.
0: Только и давай, у воды давай.
2: Люблю чистоту.
0: Никита, ну вы помылись на 17 тысяч рублей.
2: Да.
0: В минус. Но, есть и плюсы. 3000 рублей за гимн Авторадио. Это ваши? Ваши. Заберите, пожалуйста.
2: Да, да. Спасибо, заберу.
0: Ну и в следующий раз, когда мы вам будем звонить, а вы будете в душе, вы хотя бы Авторадио включите. Мыться-то под нас тоже здорово. Прибыльно.
2: Да, согласен.
0: Все, договорились. Вся страна слышала. Поздравляем Никиту. Выигрыш составляет 3000 рублей. Генеральный партнер игры Озонбанк удваивает его. Теперь он 6000 рублей. Эти деньги совсем скоро Никита получит на карту Озонбанка. Ну, здорово помылся, а? 6000 рублей. Это любимые радиостанции. Улетают в Санкт-Петербург. Мы запускаем авторадиорулетку. С этой секунды в банке 19 тысяч рублей, чуть не сказала, в бане. Эти ваши мечты очень интересные. 5 желаний, между прочим, у нас в счастливом сезоне, 3 из которых мы исполнили. Поздравляем всей страной нашу первую победительницу Веру Лаврикову из Москвы. Ее мечта закрыть автокредит на 1 300 000 рублей исполнена. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Сделано. Игорь Чугляев из Москвы очень хотел профессиональную фототехнику. И эта мечта тоже уже сбывается. А что же дальше? Мы узнаем скоро имя 4-го нашего счастливчика, а потом 5-го, а под Новый год и 6-го. Ведь в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шанс.

0: шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
3: Получите электронную подпись в UC Taxcom со скидкой 50%. У Taxcom есть все, что нужно для вашей

0: малого бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу в зону повышенной опасности в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
4: О, Элвис, кайф, мне ответа.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысяча автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобиль «Marketplace Fresh» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер» альпийские с топленым молоком. 450 граммов, 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
13: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
14: Радиоканал «Авторадио Саратов».
15: Без возрастных ограничений.
16: Выборы 2026.
17: ЕГЭ загоняет школьника в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
14: Радиоканал «Авторадио».
15: Без возрастных ограничений.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на уполномоченного по правам человека Яну Лантратову. Право на выплату есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывают как разницу между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. В российские колледжи, техникумы и училища в этом году направили 4 200 000 заявлений, сообщили в Минпросвещение. На программы среднего профессионального образования уже зачислили около 300 тысяч студентов. Среди популярных направлений – разработка программного обеспечения, сестринское дело, туризм, ремонт автомобилей и строительство. Кроме того, около 1 400 000 заявлений поступило на программы «Проект профессионалитет». Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать 19 сентября с полуночи до 8 утра. Тем временем в Московской области уже зафиксировали первые осенние заморозки. Минувшей ночью на метеостанции в Черустях температура опустилась чуть ниже нуля. В самой Москве было заметно

0: Теплее. На ВДНХ термометры показали чуть больше 7 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
5: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почему?

0: Выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
6: Реклама, рекламодатель ООФО. ОГРН 112-77-47-03-18-40-18+.
7: Поплывести Игоря Ткаченко.
8: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
9: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
8: И там две луны, жара и монстры бегают.
10: «Девятая планета» в кино с 24 сентября, 16+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Авторадио.

Вот и я предлагаю отложить в сторону все свои суперважные дела, пойти-то прогуляться, посмотреть, что там делается-то в мире, а потом вернуться и все как следует доделать, чтобы вечером нас никто не отвлекал от этого классного свидания, ведь в 18.00 у нас начинается шоу «Мурзилки Лайв», Брагин, Гордеева и Захар на низком старте, совсем скоро уступлю им место в эфире. Ну, а пока побуду с вами, посмотрю, чем вы заняты. Ну, и напомню, что в программе-то, ух, как много всего. И новости, и мнения экспертов, и ваши сообщения, и фирменные пародии, и, конечно же, гости. Ну, куда же без них? Мы очень любим встречать гостей в нашей новой студии Авторадио. Живой концерт сегодня даст певица Света, ее песни. Ну, это просто как будто такие флешбеки из детства. Знаем наизусть их, и что мне делать сегодня, и дорога в аэропорт, твои глаза, самые нежные на свете. А может нет, а может да, и много других композиций услышим сегодня в эфире Авторадио. Живой концерт стартует в 20.00. Не пропустите. Занимайте лучшие места. Они у нас на сайте Авторадио.ру. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю отличного четверга, ну и, конечно же, супервечера.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Реклама.
2: Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
3: Фабрика коммерческого распила Marshall изготовит под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10. Улицы
4: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Кроссовер будущего Амода C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
6: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifstent.ru.
7: «Воя Боливар» представляет гибридный кроссовер «Воя Фри». Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. «Воя Боливар». Большая Сеченская, 4.
8: Реклама «Боливар». Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
11: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Бедро цыпленка бройлера охлажденное 209,90 за килограмм. Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
15: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
16: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Откатные ворота под ключ с приводом и фотоэлементами или без привода. Изготавливаем тираж.

0: Басы, навесы, качественное исполнение. 8-965-882-02-72. 8-965-882-02-72. Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Выборы 2026. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
1: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
1: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
1: Оформите дебетовую карту ВП Банка и подключайте ВП Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВП Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vpbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВП Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен».

0: Перемен. С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. По городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
1: Опять назад пустым ехать.
2: Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
4: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген взмосмелее. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-60-85-70. Условия тарифа на сайте А7.Дефект.Агентс.ком. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. На совещании по экономике обсудили рост ВВП, промышленности и низкую безработицу. Все подробности далее.
3: Про главное.
2: Минэкономразвитие на совещании по текущей ситуации в экономике представило оперативный анализ основных макроэкономических показателей. Как сообщает пресс-служба правительства России, по данным министерства, ВВП за первое полугодие вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. Потребительский спрос остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за 7 месяцев текущего года увеличился на 4,8%. В том числе оборот розничной торговли почти на 5,5%. Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. Безработица сохраняется на исторически низком уровне. 2,3% в июле этого года. Обрабатывающие производства за полгода выросли на 0,5%. Опережающими темпами растут машиностроительный комплекс, производство лекарств. Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%.
3: Про льготы.
2: В Саратовской области планируют продлить налоговые льготы для инвесторов. Как сообщил губернатор Роман Мусоргин, правительство региона выступит с инициативой увеличить срок действия пониженной ставки налога на имущество для компаний, которые приняли решение реализовать в регионе крупные проекты. Речь об инвесторах, которые стали резидентами индустриального парка и вкладывают не менее 3 миллиардов рублей в создание недвижимого имущества. Сейчас льгота действует 5 лет. Предлагается продлить ее до 10 лет.
3: Про парки.
2: Новый парк в честь ученых НИИ Юго-Востока создается в Саратове. Объект площадью 12 гектаров появится в Ленинском районе на улице Шахурдина. Создается он при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. В новом парке обустроят прогулочные маршруты, экспозиционно-образовательные зоны, детские площадки. Работы будут завершены в ноябре.
3: Про преступление.
2: Полицейские просят откликнуться очевидцев порчи выставочной витрины с макетами видов Саратова. Как рассказали в пресс-службе МВД, диорама «Саратов вчера, сегодня, завтра», которая расположена по адресу Радищева, была повреждена в период с 1 по 6 августа. Зона подхода к витрине тогда не была оборудована камерами видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело. Краснодарский край и Алтай стали самыми популярными направлениями для путешествий с друзьями в этом году. Согласно исследованию сервисов «Отелло» и «2GIS», в топ-5 также вошли «Золотое кольцо», города Санкт-Петербург и Казань. Для заграничных поездок с друзьями участники опроса чаще всего выбирали Турцию. Курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 12 копеек.
3: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра будет ясно, без осадков, днем 20 градусов. И к этому часу все новости Авторадио Саратов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один.

Да уж, бывают такие моменты, которые ну никак не повторить. И вот чтобы не сожалеть об упущенных возможностях, почаще говорите «да» поступающим со стороны предложением. Объединяем усилия, делаем громче авторадио и ловим мгновение этой прекрасной, красивой осени. Меня зовут Олеся Соболева. Я, кстати, тоже готова сказать «да» этому дню, завтрашнему, да и вообще. В вашей-то компании любой становится день удивительно хорошим.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 4 0.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
12: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
13: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК», мне офета.
14: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
15: ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
16: Кроссовер будущего Amoda C5 в Азавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Азавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
17: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. А у банк «Русский стандарт».
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
12: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте. Чувствуйте Тенат Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Тенат Плюс. Быть элегантным.
13: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК Мне Фета».
19: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
20: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
21: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
22: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
23: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
24: В синем.
23: А тебе, Сереж?
25: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
23: Те, что с гусем.
25: Так они все с гусем.
23: Так я все и возьму.
26: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
27: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
28: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
29: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
16: Реклама на

цвете в любое время года. Но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военных. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Обмен прошел на пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Украине передали 252 тела, а российской стороне 23. Информацию об обмене также подтвердил украинский координационный штаб. Предыдущий такой обмен состоялся 13 августа. К другим новостям. В России планируют заметно ускорить досмотр грузового транспорта на границе. Об этом сообщили в правительстве. По новой стратегии развития таможни к 2030 году проверка одной машины должна занимать около 10 минут вместо нынешних 50. Сократить время рассчитывают за счет электронных систем досмотра и автоматического анализа рентгеновских снимков. Со следующего года такие технологии будут учитывать при строительстве и модернизации автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных пунктов пропуска. Мошенники стали размещать объявления о продаже несуществующих или чужих частных домов по заниженной цене. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт Петр Щербаченко. За возможность забронировать объект злоумышленники требуют крупный залог, в некоторых случаях около 100 тысяч рублей. После перевода денег продавец перестает выходить на связь, а объявление остается на сайте. Эксперт советует не переводить деньги до осмотра дома, а также заранее проверить сведения об объекте и его владельце. Россияне все чаще заказывают мебель через маркетплейсы. По данным «Коммерсанта», доля онлайн-площадок в этом сегменте уже достигла 37%. Особенно растет спрос на недорогие товары и кухонную мебель. Покупатели привлекают широкий выбор и возможность заказать все через интернет. Эксперты ожидают, что онлайн-продажи продолжат расти. Однако полностью заменить обычные мебельные магазины маркетплейсы пока не могут. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Маша, дочка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламид.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
10: Ну, есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров. Количество на сайте www.file3.ru.ovv. ОГРН 124-770-107-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, Екатерина Калинина.
12: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
13: Мы готовы удивляться.
12: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
13: Хочется на ТНТ.
14: На ТНТ.
15: На ТНТ.
12: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Фарингосепт!
18: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
19: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Платежи за рубеж больше не проблем. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять

0: Международные переводы. Российская система международных расчетов АСИ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСИМИКЕНТ». УПРН 123-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asimtechagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Улицы ждали!
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
6: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ООО «МКК АЗ-68».
10: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
11: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
12: Айна-парк!
11: Потрясающие семейные выходные?
12: Айна-парк!
11: Яркие каникулы?
12: Айна-парк!
11: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
13: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль 45-45-46.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
15: Радиоканал «Авторадио Саратов».
16: Без возрастных ограничений.
17: Выборы 2020.

0: 6.
1: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
2: ЕГЭ загоняет школьника в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
3: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Музыка.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней сокрытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Центр избирком предупредил о рассылке фейковых писем, якобы от имени Памфиловой. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Главам регионов, руководителям диппредставительства и консульских учреждений рассылают фейковые письма, якобы от имени председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию. Об этом сегодня сообщили в ЦИК. Там подчеркнули, что это провокация с целью запугивания избирателей и организаторов выборов. Подготовка к голосованию идет в штатном режиме. Глава Центра избиркома Элла Памфилова также рассказала о масштабной атаке на цифровую инфраструктуру выборов. Угроза была предотвращена, и Центр избирком готов отбивать и другие атаки, которые могут произойти в ближайшие дни. В комиссии им также рассказали, что несмотря на экономическое и информационное давление, прогнозируемая явка избирателей в этом году близка к параметрам 2021 года. Тогда прогнозные оценки социологов были на уровне 46-51%. Сейчас ВЦИОМ оценивает явку в 53,5%. Напомним, единый день голосования. С 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму 9-го созыва, а также 50 кампаний регионального уровня и более 2000 муниципального.
0: Про Европу.
2: У Евросоюза сейчас якобы нет конфронтации с Россией. Позиция ЕС заключается в том, чтобы избежать ее доброжелательно вернуть Россию за стол переговоров. Об этом заявил министр при Министерстве вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Алис Руфо, сообщает газета РУ. При этом она отметила, что Россия якобы

0: испытывает НАТО и Европейский Союз на прочность с целью ограничить поддержку Украины и спровоцировать раскол НАТО и ЕС. Кроме того, РУФО предположила, что ситуация обострится, и призвала к защите позиций НАТО и ответным действиям путем сохранения поддержки Украины.
1: Про банки.
0: Минимальные средние ставки по банковским вкладам в конце будущего года могут составить 8-10% годовых, в зависимости от срока размещения денег. Эксперты полагают, что лучшие предложения банков могут превышать среднерыночные показатели на 1-2 процентных пункта. Однако повышенная доходность часто доступна только новым клиентам, распространяется на ограниченную сумму или требует оформления подписки и выполнения условий по обороту карты. А нынешняя ситуация с банковскими вкладами в беседе с автором радио рассказал руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.
2: На сегодняшний день максимальные ставки по вкладам в базе нашего финансового маркетплейса доходят до 30% годовых. Но средняя ставка ощутимо ниже, чуть выше 10%. Важно понимать, что ставки с доходностью ощутимо выше ключевой, которая на сегодняшний день составляет 14% годовых, чаще всего сильно ограничены по параметрам и доступным опциям. Как правило, это предложение с ограниченным сроком действия, с небольшой максимально допустимой суммой, либо привязанной к ключевой ставке или требующей выполнения условий, например, подписки либо перевода в банк так называемых новых денег, то есть сверх остатка на счетах. По этой причине при выборе вклада важно смотреть не только на заявленную в рекламе ставку, а эффективную ставку за весь срок, оценить итоговую ожидаемую доходность и внимательно прочитать условия получения повышенной ставки. Вклады продолжают оставаться основным инструментом для сбережений на платформе Банки.ру, и их доля в сберегательном спросе стабильно превышает 80%.
0: Эксперты также советуют вкладчикам распределять деньги между депозитами на 3, 6 и 12 месяцев. Официальный курс доллара 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

полет нормальный. Естественно, полет по прямому эфиру авторадио по-другому и быть не могло. И здорово, что, как всегда, огромное количество людей настраивается на любимую радиостанцию. Иван Прудников с этой минуты. Страна, большущий привет. Вы действительно вместе с авторадио будем продолжать в том же духе. Звук, по возможности, чуть погромче. И пусть эта неделя нам покорится. По крайней мере, пока речь про ее рабочую часть.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт «стройдефисокна64.ру», вы получите энергосберегающие стекла пакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Стройокна». Честная цена. 93-48-58.
5: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
7: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони.

0: долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
1: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Откатные ворота под ключ. С приводом и фотоэлементами или без привода. Изготавливаем террасы, навесы. Качественное исполнение. 8-965-882-02-72. 8-965-882-02-72.
4: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дет-центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Космос!

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
3: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий домашний. «Мираторг» 400 граммов. 179 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
7: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
8: Выборы 2026.
9: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
7: Радиоканал «Авторадио».
10: Без возрастных ограничений.
11: Музыка

закат, грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Новые санкции США против России могут осложнить поиск мирного решения по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одобренный Палатой представителей законопроект он назвал недружественным шагом и отметил, что в Кремле продолжают следить за его дальнейшим прохождением. Документ предусматривает новые ограничения против России, в том числе в энергетической сфере. Теперь он должен пройти следующий этап утверждения. Ассоциация российских банков предложила расширить финансовую поддержку компаний, пострадавших после атак беспилотников на инфраструктуру и другие объекты, передает агентство ТАСС. Среди возможных мер называют льготные кредиты, реструктуризацию займов и рассрочку платежей. Поддержку предлагают распространить на электронную торговлю, нефтепереработку, сельское хозяйство и туризм. По оценке участников обсуждения, такие меры помогут восстановить работу пострадавших отраслей, а также сохранить больше 350 тысяч рабочих мест. Возраст от 30 до 39 лет россияне считают наиболее подходящим временем для начала карьеры в новой сфере. Так ответили 42% участников опроса, пишет газета.ру. Еще 19% выбрали возраст от 25 до 29 лет, а 18% от 40 до 49. При этом почти половина респондентов старше 40 уже меняли профессию или начинали карьеру заново. Главным условием для таких перемен они называют стабильный доход и финансовую безопасность. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Телефон Карум1.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-536. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется на противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед. После 40 жизнь только начинается.
6: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Ой, Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Ой, Оксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Ой, Оксидони. В местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ББ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.filetris.ru. ВВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Подольск, деревня Каретина.
6: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
7: Мне с гусем.
6: Так они все с гусем.
7: Так я все и возьму.
8: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
9: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
11: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
12: Давно вы знакомы?
13: Давно.
10: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

Осень должна быть яркой, позитивной, осень должна быть вполне себе танцевальной. И, конечно же, здесь эфир Авторадио, как всегда, придет на помощь. Понятное дело, что мы еще с вами до выходных не добрались, но их уже можно ощущать, а главное, мы знаем, как их провести вместе с большой дискотекой Авторадио. Потому что теперь каждые выходные в 6 часов вечера нас ждет несколько часов прекрасного зажигательного микса. И этот наступающий уикенд, конечно же, не станет исключением. Так что ждем большую дискотеку Авторадио и готовимся зажигать выходные.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. На сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО

0: 18+. Партнер проекта ООО «Тастол Синтез Трейдинг».
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен.
5: Саратов, проспект Строителей, дом 31. Улица
6: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
7: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском». ДЦ «Спутник», улица Карская, дом 66, корпус 2.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строительство 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
12: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО ЛСК, неофета.
13: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай.
15: Ну вот, найди, проверь, кредит оформи.
16: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
19: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
20: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
21: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
1: Радиоканал Авторадио.

0: Саратов. Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
2: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
3: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Jetour представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
3: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. ЦИК предупредил о риске дипфейков во время выборов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Технологии искусственного интеллекта позволяют злоумышленникам в реальном времени подменять изображения с избирательных участков. Об этом рассказала глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, на прошлых выборах комиссия уже сталкивалась с поддельными изображениями и видео. Однако теперь такие технологии позволяют менять происходящее прямо во время трансляции. Например, на исходном видео человек может совершать одно действие, а после обработки нейросетью зритель увидит уже другое. Трехдневное голосование стартует 18 сентября. Первые избирательные участки откроются в Камчатском крае и Чукотском автономном округе уже сегодня в 23 часа по московскому времени. По местному времени будет 8 утра 18 сентября.
3: Про ДТП.
2: МВД уточнило порядок расследования так называемых бесконтактных ДТП. Как сообщает ТАСС, речь идет об авариях, когда машины физически не сталкиваются, но действия одного водителя заставляют другого резко тормозить, перестраиваться или уходить от столкновения, после чего тот попадает в аварию. Само отсутствие контакта между автомобилями теперь не должно рассматриваться как доказательство невиновности. Следователям и дознавателям необходимо установить, чьи действия стали причиной происшествия и мог ли водитель избежать аварии. Автоюрист Лев Воропаев рассказал об изменениях.
4: Это разъяснение для МВД, чтобы сотрудники следствия, дознания, которые проводят соответствующую проверку, более тщательно проводили соответствующие проверки, назначали экспертизы. Они указали, что прекращать дело только по тому факту, что один из водителей не взаимодействовал своим транспортом с другими участниками ДТП, никак не может свидетельствовать о том, что он невиновен в этом ДТП. Для определения вины необходимо назначить техническую экспертизу, которая определит, чьи действия находятся в прямой причинно-следственной связи с указанным ДТП. А то, что вы говорите о освобождении от ответственности, речь идет про крайнюю необходимость. То есть это исключительные ситуации, когда водитель по тем или иным причинам не мог избежать дорожно-транспортного происшествия.
2: В МВД также напоминают, если водитель нарушил правила в условиях крайней необходимости, пытаясь избежать более серьезной опасности, это должно отдельно учитываться при решении вопроса об ответственности.
3: Про достопримечательности.
2: Сразу 4 населенных пункта Иркутской области и Бурятии вошли в список ассоциации самых красивых деревень и городков России. Как сообщает Интерфакс, новый статус получили села Анга и Верхоленск, а также Суво и Сорок. Эксперты оценивали сохранность архитектуры, природное окружение и участие местных жителей в

0: развития территории. Также еще 4 населенных пункта получили статус кандидатов на вступление в ассоциацию. Новый статус позволяет использовать специальный туристический бренд и включать села в федеральные маршруты. В частности, сейчас формируется кольцевой маршрут по самым красивым поселениям вокруг Байкала. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 13 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Не знаю насчет солнца Монако, но я уверен, что вам нужен гимн авторадио в мобильном месте Гудков, особенно если вы хотите побеждать. Тем более, когда прекрасные банки собираются. 19 тысяч. Наш партнер все удвоит, а значит, по сути, играем на 38 тысяч рублей.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно. Во-первых, мечты сбываются благодаря авторадио. Разумеется, также с нами Озонбанк, который обещает дополнительный суперфинал в конце года, плюс Озонбанк и удваивает, собственно, все ваши выигрыши. Ну и мы разыгрываем 4 миллиона из 5 частями. Соответственно, приближаем 4-й суперфинал из 5, плюс 6-й дополнительный. Так что, как минимум, 3 мечты в сумме до конца года станут реальностью. И что же для этого нужно сделать? Конечно же, для этого нужно отправиться на сайт авторадио. Заменить гудок в мобильном на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, этой самой заветной мечтой поделиться. Кто-то любит путешествия, кому-то, естественно, закрытие ипотеки, кому-то закрыть автокредит, что тоже очень частая история. В общем, определяйте, что

для вас важнее всего, и рассказывайте нам об этом. Мы в любом из суперфиналов воплощаете свою мечту в реальность. Ну а деньги, как вы понимаете, и вовсе на ежедневной основе разыгрываются. 38 тысяч в сумме. И давайте же определимся, с кем будем играть. Рулетку останавливаем. Ставропольский край. Инна, наша слушательница. Любим автопутешествия. Объехали много мест на Северном Кавказе. Хотим и дальше. Но не хватает, я так понимаю, автодома, судя по всему, или просто автомобиля какого-то большого, прекрасного. Ну, давайте же у Инны попробуем все это дело уточнить. Ну, можно, да, отнести и к путешествиям, а можно и...

0: Авторадио — это, конечно же, сразу 3000 рублей, которые уже удвоятся. Даже тот факт, что гимн Авторадио прозвучит, уже прекрасно. Да, уже какая-то, да, но победа. Прекрасно. Назовут песню, прозвучавшую за всю сумму. Еще раз подчеркиваю. Алло, Инна, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это «Игра много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас слушает вся страна. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Очень приятно.
0: Очень приятно. Что? Простите.
1: К сожалению, игру не слушала.
0: А, вы сразу к делу, да? Сразу сказали, да, о том, что не слушали эфир. Я так понимаю, отвлекаю вас от важных дел?
1: На работе, конечно.
0: Да, ну на работе, я понял. Нет. Ну я коротко, я правильно, вы путешествуете, да, да, и много мест объехали на Северном Кавказе, вот хотите и дальше путешествовать. Я правильно понимаю, вы автодом просили или нет?
1: Конечно.
0: А, да, именно автодом. Не ошибся, это ваша, да, мечта. Ну вот, Инна, в любом, да, из суперфиналов, возможно, ваша мечта реализуется. От работы я вас не отвлекаю. Вам в будущем удачи. За гимн Авторадио, конечно же, вы деньги получите. Договорились?
1: Конечно, конечно.
0: Договорились. Счастливо, пока-пока. И, разумеется, слушайте нас почаще, даже где-то там на работе в полухо. По крайней мере, для того, чтобы выигрыши становились еще больше. Ну а пока Озонбанк удваивает, естественно, выигрыш Инны. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Инна сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка, соответственно, запущена. В банке с этой минуты 21 тысяча рублей. Естественно, эта сумма также удвоится. Сегодня еще сыграем. Сыграем неоднократно. И помним, что в конце года, также в дополнительном суперфинале, в шестом по счету, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шанс на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 16.15 в Саратове. На Яндекс.Картах сейчас 4 балла и движение в городе без особых затруднений. В центре не проехать быстро по улице Мичурина от Соборной до Радищева. Парахова. Придется постоять от Казачьей до Советской при движении в оба направления. И тесно вокруг детского парка на прилегающих улицах. Загружены танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова, на Ямлютина плотно в интервале между Шелковичной и Рабочей и мало свободного асфальта на Соколовой от Вагонного депо до улицы Крайней. В Заводском затруднения по пятому динамовскому проезду от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной как в одну, так и в другую сторону, а на выезде из Энгельса стоит Лесозаводская от Трудовой до моста через Волгу. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. «Полипрофиль» 45 45 46.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе.

0: шоссе «Строение 2», телефон 355-355. Тенет Плюс. Быть элегантным.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
2: ООО «ЛСК Мьяфета». Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
3: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
4: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
5: Маша, а тебе семечки Мартина в белом пакетике или в красном?
6: В синем.
5: А тебе, Сереж?
7: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
5: Те, что с гусем.
7: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
8: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Реклама на Авторадио. 39-36-36.

0: Авторадио.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. До 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз ТАСС дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты начался 1 сентября. Сейчас банки постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль можно по желанию. Он существует наряду с привычными наличными и безналичными деньгами. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов. Причиной смерти спортсмена стала онкология. Чепиков завоевал олимпийское золото в эстафете в 1988 году, а спустя 6 лет стал лучшим в спринте на играх в Лиллехаммере. Он также дважды становился чемпионом мира. После завершения спортивной карьеры Чепиков занимался общественной и политической деятельностью. Со следующего года женщинам со званием «мать-героиня» не придется отдельно оформлять единовременную выплату в 1 миллион рублей. Деньги будет автоматически перечислять социальный фонд. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков. Звание присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Вместе с ним предусмотрен орден и денежная выплата. Помимо этого, для матерей-героинь действуют льготы на медицинскую помощь, лекарства, оплату ЖКХ и проезд. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2, ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марка на март 2026 года». Подробнее на t2.ru.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590.

0: Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТВС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
10: ООО КЛ Эстрейт. ОГРН 11-677-467-807-061. Город Москва.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!
14: Авторадио.

0: Будем верить, что счастье будет настоящим, искренним, может быть, даже и бесконечным. Почему нет? Эфир авторадио в режиме 24/7 будет где-то неподалеку. Кстати, иногда любим быть, конечно же, рядом и в живом звучании. Те, почему иногда, практически постоянно. Сегодня в 20 часов света с живым концертом. Ни в коем случае не пропускайте. Для многих будет такое путешествие во времени по любимым композициям. И, естественно, в данный момент также остаемся в прямом эфире вместе с авторадио. Иван Прудников, меня зовут Страна. Большущий привет и звук погромче.
1: Как сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
5: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
6: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ООО МКК АЗ-68.
8: Нужны двери? Звони. 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
10: Не оферта.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
13: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Бронос Кейс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от

0: края до края, ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
2: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Планируя выходные, не забудьте зайти в Лазурный. Бесплатный мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айда-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айда-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айда-парк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
10: Выборы 2026.
11: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
9: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
2: Харизматичные, яркие, энергичные. Именно такие люди собираются на бизнес-фестах от Сбера, которые проходят по всей стране. Эти мероприятия – отличный старт для новых идей, партнерских связей и вдохновения. И всех, кто собирается на этих площадках, объединяет одно – вера в мечту. На бизнес-фестах от Сбера эту фразу повторяют по-разному, но суть одна. Предприниматель – это человек, который не просто верит, а каждый день превращает мечту в реальность. Именно в этом заключается и одна из миссий Сбера, которому в этом году исполняется 185 лет – быть зеленым и быть рядом с теми, кто ставит цели, двигается вперед и создает новое. Подтверждение этой философии в голосах участников бизнес-феста в Краснодаре.
3: Когда есть мечта, она выстраивается в цели, соответственно, мы достигаем то, к чему идем.
4: Что нам дает Сбер? Вдохновение, зеленый свет. Зеленый – это всегда вперед, всегда гол.
5: Если по-зеленому, то надо сначала подумать, что я могу дать человеку. И если я действительно могу принести какую-то пользу, то в моем понимании это и есть такой подход зеленый, где сначала я забочусь о том, чтобы дать полезность.
2: Эти слова – живое доказательство. Когда веришь в мечту, появляются силы действовать. В то же время между вдохновением и результатом лежит ежедневная работа. А она требует не только огня, но и умения не терять из виду главное. Как это совместить, знает спикер бизнес-феста от Сбера, актриса, телеведущая и продюсер Юлия Меньшова.
6: Осмысление – это чрезвычайно важный фактор в любом бизнесе. Человек должен понимать, что он делает, он должен гордиться своим результатом. Тут есть еще удовольствие у нас от того, что мы что-то такое преодолели и сделали. А если тебя все время вот так вот мотают в разные стороны по направлениям и задачам, то этим подходом можно добиться абсолютного равнодушия коллектива. Но точно такая же опасная стратегия с таким вот «мы не сходим с нашего пути» в какой-то далекой перспективе обязательно оборачивается плохо, потому что вообще будущее строится вчера.
2: В интервью «Авторадио» Юлия Меньшова также рассказала, как удержать баланс между устойчивостью и готовностью к переменам. Ее совет – в умении быть гибким.
6: Я тренирую в себе гибкость за счет того, что у меня всегда работает очень разного возраста коллектив. Я окружаю себя очень часто гораздо более молодыми людьми, потому что их взгляд на мир отличается от моего. В контексте они улавливают гораздо лучше какие-то тенденции, на которые я вообще внимания бы не обратил.
2: Вот вам и еще один рецепт устойчивости – слышать тех, кто смотрит на мир иначе. Именно ради таких инсайтов и встреч Сбер и собирает предпринимателей на бизнес-фестах. Ближайшие пройдут в Челябинске, Перми, Тюмени и ряде других городов. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
1: Точка опоры. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08 по 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
8: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 17 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. Начали о главном. ЦИК предупредила о возможном появлении дипфейков в прямых трансляциях во время выборов. Все подробности далее.
0: Про главное.
2: Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова предупредила о возможном риске появления дипфейков в трансляциях с избирательных участков. По словам главы ЦИК, злоумышленники могут использовать искусственный интеллект для подмены изображения в прямом эфире. Памфилова уточнила, на предыдущих выборах уже фиксировались случаи подмены изображений и фальсификации видеозаписей с использованием искусственного интеллекта. Несмотря на все сложности, во всех регионах России будет организовано видеонаблюдение на избирательных участках, подчеркнула глава ЦИК.
0: Про военных.
2: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Обмен произошел на территории Беларуси в пункте пропуска «Новая Гута». Как сообщили агентства «Белта» и РИА Новости, Россия передала Украине 252 тела, а получила взамен 23.
0: Про строительство.
2: В декабре в Саратове откроют движение по новому путепроводу через железнодорожные пути на Сокурском тракте. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Политик побывал на стройплощадке, убедился, что на сегодняшний день готовность объекта высокая. Полностью с благоустройством путепровод сдадут в апреле следующего года.
0: Про чиновников.
2: В России за 5 лет осудили более 60 тысяч чиновников по делам о коррупции. Как сообщил генпрокурор Александр Гуцан, стоимость арестованного имущества обвиняемых превысила 800 миллиардов рублей. За последние 1.5 года суды изъяли у коррупционеров активы на сумму около 3 триллионов рублей.
0: Про ограничения.
2: Из-за мероприятий, посвященных празднованию 436-й годовщины основания Саратова, в центре города ограничат движение и парковку. Так уже сегодня с 11 вечера и до завтра, до 9:30 утра, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по улице Радищева от Московской до Первомайской. А 19 и 20 сентября ограничения движения и парковки будут вводиться с 10 утра до 10 вечера на участке Октябрьской от Лермонтова до набережной Космонавтов.
0: Про конкурсы.
2: Саратовский фотограф победил во всероссийском конкурсе «Росводресурсов. Водные достояния России». Снимок заката на Волге у села Красноармейское, который представил Александр Спирин, занял первое место в номинации «Водные объекты в природе». Конкурс собрал почти 6500 работ со всей страны. Лучшие снимки опубликованы на сайте и в соцсетях Федерального агентства водных ресурсов, а также пополнит его фотобанк. Курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек. Курс евро 97 рублей 12 копеек.
0: Про погоду.
2: В центре Саратова сейчас 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет ясно и без осадков 20 градусов. И к этому часу все. Анна Макарова, Авторадио Саратов.
0: Авторадио. Номер один в России.

вы не поверите, нам тоже очень хорошо, когда вы всегда настраиваетесь на прямой эфир авторадио, и что-то показывает, что это взаимно. Поэтому здравствуй, прекрасная, необъятная. Надеюсь, в делах у всех вполне себе успешно все. Ну, а за доброе слово и, конечно, за музыку, как всегда, отвечает прямой эфир авторадио. Иван Прудников у микрофона. Вперед, дорогие, исключительно вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний. Слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра!

0: много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон». Карт лицензийных правил.
3: Автомонитор. 17.15 в Саратове на Яндекс.Картах. Сейчас 4 балла и движение в городе без особых затруднений. По Мичурино не проехать быстро от Соборной до улицы Радищева. Рахва мигает стоп-сигналами на отрезке от Казачьей до Рабочей и тесно вокруг детского парка на прилегающих улицах. Танкистов и Астраханской сейчас загружено от Первой Садовой до улицы Кутикова. На Емлютина плотно в интервале между Шелковичной и Рабочей. И мало свободного асфальта в районе Первой Дачной на проспекте 50-летия Октября от Рябиновской до Технической. На СХИ на пару лишних светофорных циклов вас задержит улица Навашина от жилмассива до танкистов, а в Заводском районе потреплет нервы 5-й Динамский проезд от Новоастраханского шоссе до Огородной при движении как в одну, так и в другую сторону. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
1: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
4: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу defisa.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. Работа defisa.ru. 18+.
6: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной картой. ОГРН 102-773-921-0630.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-660. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «НКК АЗ-68».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
12: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
13: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
15: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ.

0: Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама на «Авторадио».

Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Около 85 миллиардов пойдут на субсидирование ставок по льготным кредитам и почти 66 на семейную ипотеку. Помимо этого, 3,5 миллиарда рублей выделят на реконструкцию дорог к Черноморскому и Азовскому побережьям Крыма. Летом россияне стали заметно чаще интересоваться новыми электромобилями, пишет «Известия». Спрос вырос почти на 20% по сравнению с прошлым летом, а средняя цена такой машины составила около 7 миллионов рублей. Сильнее всего интерес увеличился к автомобилям «Voya» и «Geely» примерно в 2,5 раза. Кроме того, вырос спрос на «Jack» и «Evolute», а среди отдельных моделей особенно заметно прибавили «Evolute iJoy», «Voya Free» и «Voya Passion». Россияне стали заметно чаще сдавать анализы из-за постоянной усталости. Как сообщает «Коммерсант», за год число таких запросов выросло примерно втрое. Эксперты связывают интерес в том числе с советами из соцсетей, где пользователям предлагают проверять, например, работу щитовидной железы или уровень витамина D. За расшифровкой результатов некоторые обращаются к искусственному интеллекту. Специалисты при этом напоминают, что оценивать анализы и делать выводы о здоровье должен только врач. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: сайте karum1.ru.
1: Ипотопонова Марина Владимировна. ОГРН-П 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Олексидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствуй.

0: Возникновение вирусов, выводят токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармдент.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии.

0: 8017.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Да, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser/agreements/ru/0+.
5: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
8: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
9: Они чувствуют нас.
10: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
11: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
12: Мы готовы удивляться.
11: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
12: Хочется на ТНТ.
13: На ТНТ.
14: На ТНТ.
11: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
15: Авторадио.

Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет

0: на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие. Выбирай легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский, проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8. Плюс 7-84-52-43-00-44.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: Украин 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Дон».

0: предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Кайм Неофита».
1: Улицы ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». УКН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Скоро открытие. Саратов, улица Тархова, 46Б.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу приписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
12: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
13: В синем.
12: А тебе, Сереж?
14: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
12: Те, кто с гусем.
14: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
15: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
16: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
17: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Авторадио.
17: Радиоканал Авторадио.
19: Без возрастных ограничений.

0: комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой супер.

0: центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных счетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования. Открытая рынковая платежа от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Власти обсуждают поддержку предприятий, защищающих объекты от БПЛА. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство и регионы должны помочь бизнесу компенсировать часть расходов на защиту предприятий от атак беспилотников. С таким предложением выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощь предлагается предоставлять компаниям, которые смогут подтвердить свои вложения. Речь идет о затратах на физическую защиту объектов, резервирование критического оборудования и логистики, а также восстановление после атак. Представители бизнеса также предложили регуляторные и налоговые послабления. Ранее генеральный прокурор России Александр Гуцан предложил ввести комплекс мер поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от налетов беспилотников.
0: Про автомобили.
2: Поставки автомобилей из Японии в Россию продолжают расти. Как пишет «За рулем» со ссылкой на статистику японского Минфина, в августе их объем увеличился почти на 19% по сравнению с прошлым годом. А суммарный оборот двух стран превысил 110 миллиардов йен. Это порядка 59 миллиардов рублей. Поставки автозапчастей прибавили еще 2,5%. В целом автомобили и комплектующие сейчас обеспечивают почти 70% всего японского экспорта в Россию. Именно рост таких поставок и стал ключевым фактором рекорда. Будут ли востребованы ввезенные японские автомобили?

0: в Россию, авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
1: Если рынок общий в целом снизился, а поставки машин из Японии при этом выросли, значит спрос на эти автомобили есть. Я бы не сказал, что это какая-то временная история. У японских автомобилей в России исторически очень хорошая репутация. И это не просто так, а потому что все люди прекрасно понимают ресурсы этих автомобилей. Давным-давно известный факт, что японцы на свой внутренний рынок делают автомобили гораздо качественнее, нежели на импорт, когда уже делают леворукие автомобили. У нас на сегодняшний день огромное количество японских автомобилей на рынке 80-х, 90-х годов, которые до сих пор ездят без капиталки и без ремонта подвески. То есть там настолько неубиваемая подвеска,

0: менять что-то более-менее серьезное.
1: Особенно сильны позиции Японии на вторичном рынке. По данным Автостата, в июле на ее пришлось почти 60% всех ввезенных в Россию автомобилей с пробегом. Самой популярной стала Toyota Corolla.
2: Про фестивали.
1: В Екатеринбурге завершился международный фестиваль молодежи. Как сообщает «Коммерсант», он собрал 10 тысяч участников из 191 страны. Масштабная церемония прошла с участием музыкантов, артистов и российских космонавтов с Международной космической станции. В течение недели для участников проходили образовательные, культурные, спортивные и музыкальные мероприятия. Среди амбассадоров фестиваля были группа «Ума Турман», рок-музыкант Сергей Бубунец, этногруппа «Айола» и один из самых популярных проектов в России – «Казаки делают хиты». На церемонии закрытия глава МИД Сергей Лавров назвал фестиваль площадкой для установления контактов и обмена опытом между молодыми людьми из разных стран. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, евро 97.13. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: Полет нормальный, двигаемся вперед. Естественно, под звуки авторадио. Руки вверх сейчас украшают наш прямой эфир. Ну и, конечно же, подобные песни не узнавать не представляется возможным. А значит, есть шанс с легкостью сорвать бан, в котором 21 тысяча рублей. Учитывая, что наш партнер все удвоит, мы готовы, по сути, сыграть на 42 тысячи, что очень даже немало. Поэтому приготовили гимн авторадио. Не так давно состоялся третий суперфинал, но сезон не стоит на месте. Мы продолжаем. Играем ежедневно. Много раз в день разыгрывать деньги.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Однозначно сбываются. Итак, теперь мы разыгрываем четвертый миллион из пяти частями. Соответственно, впереди четвертый суперфинал, впереди пятый суперфинал и, соответственно, шестой дополнительный в конце года от нашего партнера Озон Банк. А также Озон Банк удваивает абсолютно все ваши выигрыши, так что красота, да и только. Что здесь остается? Остается, естественно, на ежедневной основе забирать себе выигрыши, ну и, конечно же, определиться, о чем вы мечтаете, потому что в этом сезоне вы получаете именно это. Вы заходите на сайт Авторадио, как и всегда, вы меняете гудок мобильного на наш фирменный гимн, вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой, вы это делаете. Часто встречаются путешествия, закрытие ипотек, автокредитов, естественно, кому-то голливудскую улыбку подавать, что вообще ни разу не дешево на сегодняшний день. Все разные. Определяйтесь, что вам нужно, и, соответственно, вперед. Ну и сейчас, я надеюсь, что нас слушает наш человек, естественно, с фирменным гимном Авторадио. Все, как мы любим и умеем. Но для начала, конечно же, давайте остановим Авторадио-рулетку. Ростовская область, наша слушательница по имени Марина. Хочу всей семьей поехать в город своего детства Благовещенск и провести там отпуск. О как! Ну, опять же, будем считать, что это путешествие. И опять же, пока мы Марине можем предложить деньги, но любой суперфинал может эту мечту осуществить. Ждем гимн Авторадио. Гимн Авторадио сразу 3000 рублей, которые, естественно, будут удвоены. Назовут прозвучавшую песню, заберут весь банк. Но для начала он. Верим, что гимн Авторадио сейчас ворвется, что связь не подведет. Ну, конечно, все прекрасно.

0: Алло, Марина, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио.
1: Это Ева. Секретарь Ева.
0: Понятненько. Ну, получается, не могут с нами говорить, не могут или же не хотят по тем или иным причинам, возможно, занят человек. Но, опять же, гимн Авторадио был. Гимн Авторадио слышала вся страна, это прекрасно, тем более, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш, и теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Марина сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Ну, а мечта, опять же, поехать в Благовещенск, естественно, остается в игре, потому что номер участвует неограниченное количество раз. Рулетка запущена в банк с этой минуты 23 тысячи. Естественно, сегодня еще обязательно сыграем. Игра продолжается. Помним про все суперфиналы, да, и помним, что в конце года, в шестом дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 18.15 в Саратове и на Яндекс.Картах сейчас 6 баллов. В центре затор по улице Советской от Вольской до Рахова в обе стороны. Тормозит Рахова от Белоглинской до Казачьей в оба направления. Казачья не торопится от Вольской до улицы Университетской. Стоит рабочий от Хализунова до Откарской. А чуть дальше в районе аккумуляторного завода тесно по улице Ямлютина от Шелковичной до Рабочей. На Мичурино пробка от Октябрьской до Радищева. Много машин на Большой Горной от Степана Разина до улицы Астраханской. А в Заводском районе затруднения на проспекте Энтузиастов от улицы Орджоникидзе до кольца стадиона «Волга» и при движении обратно от Пономарева до Барнаульской. Кстати, это был мой последний выход в эфир на волне Авторадио Саратов, поскольку я слишком хорошо работаю и, видимо, обхожусь в фирме очень дорого. Поэтому оставляю вас в компании тех, у кого сочетание цена-качество более выгодное. Всех вам благ, друзья, и всего самого наилучшего. Андрей Смирнов. Счастливо!
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколовогорский проезд, 7Б, Московское шоссе, 14А, корпус 8. Плюс 7-84-52-43-00-44.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
8: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
7: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
9: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
10: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
11: ООО «Элвис Крем».
12: Нужны двери? Звони!
13: 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
14: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
15: ПАО «МТС». ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
16: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
17: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
18: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сосиски «Шнеллер» альпийские с топленым молоком. 450 граммов, 149 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на авторах.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Аферисты обманывают российских пенсионеров выплатами ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этом РИА Новости сообщили на платформе «Мышеловка». Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда или соцзащиты и предлагают получить деньги без посещения МФЦ. Для этого у человека просят данные банковской карты и код из СМС. Эксперты напоминают, что официальные выплаты назначают автоматически, либо оформляют через МФЦ или личный кабинет соцфонда. В этом сезоне простуд некоторые заболевшие жалуются на сильную боль в горле.

0: При этом высокой температуры может и не быть. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на специалистов. Врачи объясняют такое течение тем, что организм уже знаком со многими респираторными инфекциями и поэтому быстрее реагирует на них. При этом медики советуют внимательно следить за самочувствием. Если боль в горле усиливается или появляются другие выраженные симптомы, то лучше незамедлительно обратиться к врачу. Многие россияне хотели бы жить ближе к природе, однако переезжать за город пока не готовы. Такие результаты опроса приводит «Комсомольская правда». Главным препятствием большинство участников назвали нехватку привычной инфраструктуры – больниц, школ, аптек и кафе. Еще почти каждый пятый не знает, как наладить деревенский быт, а столько же боятся отказаться от привычной городской жизни. Помимо этого, часть россиян опасается тяжелой физической работы и скуки вдали от мегаполиса. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Простуды начинают раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
3: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Привет, вы кто?

0: 8 32 04 86 05.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
4: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля

0: Подробнее на beeline.ru.
1: Кроссовер будущего Amoda C5 в Азавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Азавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс, Студенческая 205.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдинг» до 1 065 тысяч рублей. Предложение ограничено. Не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
6: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь специалистом.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модель «Image» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября.

0: успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
1: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
2: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября. На сумму от 1000 рублей. И участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
3: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции. Покупай в Победе.рф.
0: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
6: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
7: Выборы 2026.
8: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
6: Радиоканал «Авторадио».
9: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Есть 8 особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО

0: реальную стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Терраста» ОГРН 123 770 050 35 86 Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусфонбанк. Получите персональные предложения у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Авторадио.

0: Саратове 19 часов.
1: Новости.
2: В студии авторадио «Саратов» Анна Макарова. Здравствуйте. В начале о главном. В Саратовской области замечено подорожание бензина. Все подробности далее.
1: Про главное.
2: В 21 регионе России за неделю с 8 по 14 сентября снизились цены на бензин. По данным Росстата, сильнее всего топливо подешевело в Севастополе почти на 7%. Снижение цен чуть более чем на 2% зафиксировано. В Крыму более чем на 1%, в Новосибирской и Томской областях. В пределах 1% уменьшение стоимости на топливо наблюдалось в 17 регионах. А в 36 субъектах Российской Федерации бензин немного подорожал. Так, за неделю в Саратовской области цена литра 92-го бензина выросла в среднем на 9 копеек до 77 рублей 9 копеек за литр. 95-й подорожал на 59 копеек до 84 рублей 56 копеек за литр.
1: Про Россию.
2: Независимость России от импортного нефтегазового оборудования повысилась до 80%. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Цель – довести этот показатель до 90% к 2030 году. Как отметил министр, в списке критического оборудования осталось освоить 220 позиций. Из них 55 типов уже выпускаются серийно, по 56 идут испытания опытных образцов, по 83 видам продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
1: Про ремонт.
2: В Саратове спасают здание бывшего авиационного техникума, которое много лет было заброшено. По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина в этом году будут завершены работы по предотвращению разрушения 120-летнего здания. Затем начнется реставрация, после которой в здании откроют специализированные факультеты Политехнического колледжа, лицея-интерната 64, где будут готовить специалистов в сфере мехатроники и робототехники, управления беспилотными системами, программирования.
1: Про выборы.
2: На площадке Саратовской государственной

0: На юридической академии в Саратове будет работать Центр общественного видеонаблюдения за выборами. Как передает регион 64, руководитель штаба общественного наблюдения за выборами Борис Шинчук заявил, что любой желающий сможет прийти туда и убедиться в том, что выборы проходят максимально открыто. Центр общественного видеонаблюдения будет работать круглосуточно, начиная с 8 утра 18 сентября и до окончания процедуры подсчета голосов. В центр в режиме реального времени будет передаваться изображение со всех видеокамер, установленных на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий. Курс доллара на сегодня 84 рубля 17 копеек, курс евро 97 рублей 12 копеек.
1: Про погоду.
0: В центре Саратова сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью температура опустится до 12 градусов. Завтра днем будет ясно и без осадков. Температура 20 градусов. Анна Макарова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: 25 на 25, и у нас все впереди.
2: Брагин, в оригинале было 33.
1: Ну, да. А что, вот будет нам, нашему шоу 33, тогда и спою оригинал. Пока 25 нам 25.
3: Друзья, вы только что прослушали ретроспективу песни про юбилей. Осталось вспомнить песенку «Крокодила Гены» и закончить.
1: В смысле закончить? Помни фразу из фильма «Москва слезам не верит». В 25 жизнь только начинается, да?
2: Господи, Брагин, там про 40 лет было.
1: Да? Ну вот будет нам 40, тогда и скажем про 40.
2: Захар,
1: ну,
2: прежде чем услышать еще какую-нибудь одну искаженную, неверную цитату, давай расскажем, что сегодня будет в шоу.
3: А, запросто. И мы продолжим, кстати, праздновать наше 25-летие путем воспоминаний.
2: Туда же добавим путешествие по волнам лучших пародий за 25 лет.
3: Ну и завершим шоу живым концертом. Сегодня у нас в гостях певица, чьи песни звучали из каждого плеера в нулевых и до сих пор, кстати, вызывают желание подпевать с первых нот. Света у нас в гостях, кстати говоря, почти 25 лет на сцене.
1: Да, тоже. Можно встрять-то ваше вот это перечисление, а то прям...
2: Конечно, конечно.
1: Друзья, в эфире шоу «Мурзилки Лайв». Как обычно, Брагин, Гордеева, Захар, микрофонов. А почему, спросите вы?
3: И почему?
1: Потому что 25 нам 25, шоу «Ягодка» опять. «Мурзилки
0: Спонсор вечернего шоу «ПАО Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новое впечатление. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите

0: Совершенно легко, если для вас буквы ПДД не пустой звук. Итак, дорогие друзья, Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой грандиозный проект «Формула Авторадио».
1: Заходите, здесь каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения, а это очень полезно, и выиграть за это 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, даже новенький автомобиль.
2: Ну а теперь туда, куда нужно зайти. Это сайт проекта на нашем сайте Авторадио.ру, и там надо пройти тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучшие из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ».
0: Так что добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на Авторадио.ру. 18+.
3: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали?

0: защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: На Авторадио.
2: Свежие-свежие новости. Что-то вы засиделись на одном месте, говорю, как бы глядя в сторону своих коллег, которые вместе работаем и 20
3: лет. Сяду на твое место, посижу.
2: Россияне назвали лучший возраст для смены профессии. Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере большинство респондентов считают период от 30 до 39 лет. Это время перемен. На втором месте вариант от 25 до 29 лет. То есть, чем бы вы ни занимались до того, вот приходит момент, когда, да, можно все перевернуть с ног на голову. Меня порадовало, что есть большое количество людей, которые уверены, что начать карьеру заново можно и в возрасте от 50 до 59 лет. И вообще, исследование показало, что после 40 лет наши российские республики

0: компании Олег Белозеров. А, кстати, робот недавно совершил свой экспериментальный рейс на поезде «Сапсан». Но вместе с тем, сказал глава РЖД, робот никогда не сможет заменить человека. А люди будут управлять большим количеством роботизированных комплексов, но принятие решений все равно за человека, потому что работа проводника требует душевного отношения.
1: Конечно, поговорить.
0: Да, очень сложно. А чай сделал.
2: А кипяточку?
0: Да.
1: А что, робот не может кипяточек сделать?
2: Нет, не сказать? Так.
1: Кипятоша такой придет. Коллеги, кстати, вы в нынешней ситуации довольны своими соседями?
2: Да.
1: По-моему, да. У тебя с картой все нормально.
0: Да нормально.
1: Росстат спросил у россиян, узнал, что довольны своими жилищными условиями. При этом главное, что мешает людям чувствовать себя дома комфортно, это именно неприятные соседи. Как показали итоги опроса сайта КП.ру, только 16% россиян наладили с соседями добрые отношения и хорошо общаются. Абсолютное большинство россиян так или иначе взаимодействуют со своими соседями. Ну, чаще всего просто речь идет о приветствии и обмене несколькими фразами при встрече, обсуждении бытовых тем, решении общих проблем дома или района. Кроме того, около 70% опрошенных отметили, что среди их соседей есть те, с кем они общаются больше, чем с другими. Ну, это, собственно, естественный такой процесс, кто тебе более симпатичен, с кем ты общаешься. Вот так, давайте поговорим по этому, по-нашему, как говорится, сегодня по-соседски.
2: Давайте.
1: Итак, в нашем доме поселился.
2: Какие отношения у вас с вашими соседями? Дружите ли вы или вообще не стремитесь к этому, считаете, что сейчас времена уже не те, что с соседями, так бошка?
0: А, друзья, пишите нам плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. И обязательно заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
5: А у галереи первый этаж.
6: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 84 52 43 20 44. 6 Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
10: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
11: Акции действуют до конца года.
12: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
13: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
14: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
15: Проект «Декларация» на сайте наш.дом.рф.
16: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+.
17: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
19: Выборы 2026.
20: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ. Под номером 8.
21: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: Друзья, у нас для вас радостная новость. Эта осень обещает быть по-настоящему жаркой. 12 сентября в 17:00 стартовала долгожданная премьера. Это пятый сезон шоу «Битва поколений. Новый вызов». Партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный пятый сезон «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьеры по субботам в 17:00, категория 16+. Итак, лед и пламя схлестнулись, как обещают наши коллеги.
2: Ну, как обычно, да.
1: Да, юбилейная битва поколений станет реваншем для участников прошлых сезонов шоу, а также громким дебютом и шансом оказаться на ринге с сильнейшими звездами и попробовать свои силы в музыкальном поединке для новичков. Состав жюри будет меняться от выпуска к выпуску, а главное, появится новый золотой раунд, в котором артисты смогут исполнить любую желаемую песню. Ну и прямо сейчас у нас участник проекта, член жюри юбилейной битвы, лидер группы Агата Кристи, Вадим Самойлов!
3: Вадим, привет!
4: Все битвы.
1: И снова привет. Ты уже не первый раз принимаешь участие в битве поколений. Можешь оценить с точки зрения простого зрителя и, может быть, профессионала, в чем все-таки фишка битвы поколений? Чем это шоу цепляет зрителя?
4: Ну, я думаю, тем, что каждый артист это немножко вызов, но еще больше вызов для фанатов этого артиста. Потому что он нашу песню, да это так он спел ее. Или там, в общем, это на самом деле почва для дискуссий, для очень острых эмоций. Поэтому понятный успех передачи. Вот. И то, что сталкиваются не только разные поколения, но и, по сути, разные жанры, это тоже добавляет, так сказать, масло в огонь.
2: Ну вот 2 года назад ты участвовал в битве поколений, вы выходили один на один с группой The Hatters. Вот интересно, реакция именно на соперника, и было ли волнение, было ли, может быть, я не знаю, сомнения? Какие ощущения были на старте?
4: Ну, назывался «Груздем, полезай в кузов». Волнения не было. Вот. Мы понимаем, чем мы занимались. Это возможность для артиста показать себя с какой-то новой стороны, показать вообще свою форму. У нас форма офигенная. Чего бы ей не поделиться. Вот. А по поводу сложности, я знаю, что когда передача вышла, у Агаты Кристи очень ревнивые фанаты. Достается всем. То есть всем, кто спел нашу песню, обязательно достанется.
1: А тебе не прилетело? Типа, зачем вы согласились? Это же зачем вам об этом сейчас?
4: Нет? Мы слишком страшно, нам такого не пишут.
1: Понятно.
4: Либо моя пресс-служба все успевает удалять.
2: Но The Hatters, видимо, получили по полной программе. Привет и открытки.
4: Нет, мы на самом деле с парнями подружились, и потом уже несколько раз совместно и выступали, и, кстати, жюри тоже сидели. Так что, в общем, позитивный очень опыт, вполне симпатичный, интересный. И самое главное, ведь я не застрял в одном жанре, я люблю развиваться. Кстати, когда я делаю кавер, у меня были какие-то каверы там, на трибьюты моих там, коллег рок-н-ролльных, я всегда очень сильно это все через себя пропускаю, и это становится другой композицией, слово совсем. Вот, не исключение было и, собственно, композиция «Hatters». И когда я им позвонил, сказал: ребята, слушайте, я вот хочу тут немножко куплете слов добавить, и сказали: да! Ну, то есть нормально.
2: Там как раз не хватало, да?
4: Ну, там как раз не хватало немножко, я решил им предложить.
1: Вадим, а ты до битвы поколений с «Hatters» не был знаком?
4: Знаком не был, я слышал что-то на радиостанциях, вот. Но я честно скажу, поскольку я привередливый, я пытался услышать в их творчестве песню, которую бы можно было на меня надеть. Я прослушал 5 альбомов.
1: Выбрал одну песню,
4: делаю шаг, сделаю совершенно в другом контексте, но у меня она, там была строчка, которая, вот состояние, которое меня задело. Я думаю, что все его сейчас узнают в самом начале песни. И я от него просто скакнул в свою сторону, совершенно в другую, не такую, как это. Если у Hatters человек такой, знаете, который, ну, он веселый, он позитивный, он такой на мир немножко смотрит с юмором, то мой человек спускается в преисподнюю, чтобы, так сказать, победить дьявола, так сказать, и вернуть мир на светлую сторону. Вот, примерно так.
1: Слушай, ну и классная история получилась. В результате знаменитая сказочная «Тайга», во всяком случае, была номинирована на премию «Муз-ТВ» как лучший кавер.
4: Было такое, что да.
2: Это же Hatters, да.
1: Мы помним. Да, это классная вообще история. Еще раз о битве этого сезона.
2: Да, в первых выпусках сезона зрителей ждет схватка настоящих титанов российской сцены. Смотрите, в музыкальном поединке сойдутся культовый бойсбенд 90-х, участники первого сезона битвы «Иванушки», против них стильная группа «Майя Мишель». Максим сразится с молодой невероятно талантливой Дорой. Лидер легендарных ночных снайперов Диана Арбенина встретится с представителем нового поколения хип-хоп-сцены, рэп-исполнителем Токсик.
1: Ну да, Диана сейчас пошла же в рэп.
2: Вот, Вадим, за кем ты наблюдал с особым пристрастием, как представитель жюри уже в данном конкретном
4: сезоне? Я оценил остроумие Артура Пирожкова, который пошел дальше, чем даже образ. То есть Саша великолепен. Он пошел еще дальше своего прекрасного образа. Он там на сцене случится катарсис.
1: Да это что?
4: Да, это будет уникальная история, класс, когда Артур Пирожков кается.
5: Вау!
1: Да ладно! Неужто?
4: Серьезно, увидите, да, это что-то.
2: Раскаяние Артура Пирожкова звучит монументально, да.
5: Слушай, ну а если бы ты принимал участие вот в этом новом сезоне, то какую бы ты выбрал композицию в золотом раунде?
4: Ну, я, честно говоря, не помышлял об этом, но мое ощущение, что хороша ложка к обеду, и один раз это произошло, и больше, наверное, мне хочется что-то дальше. Вот в жюри теперь сижу.
5: Ну, в жюри тоже.
1: Хорошо. Ну, тогда давай тот самый музыкальный сюрприз от Вадима Самойлова, группа «Агата Кристи», тот самый трек, который мы услышали 2 года назад.
2: «Набитые поколения».
1: Да.
4: Поехали.

лежащих в этой плоскости дней. Я точно такой же,

не скажу, куда не знаю сам.

0: Ну ничего себе!
1: Это круто!
2: В нашем Доме культуры сегодня случился вот такой катарсис.
0: От хэттерс ничего не осталось. Это факт. Ну, некоторые строчки. Спасибо огромное, Вадим Самойлов!
3: Спасибо! Спасибо, друзья! До встречи в телеэфире!
0: Да, на битве поколений. Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам 17.00, категория 16+.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-586. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусов Комбанк. Получите персональное предложение у официальной

0: случае HSV в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк.
0: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хаврел Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента.

передний привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Targa. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+. Семечки от

0: в нашем доме поселился какой-то там сосед.
1: Замечательный.
0: У кого замечательно, тут как повезет.
1: Да, бывает рыжий сосед. Их много, этих рыжих соседей.
0: Ну нет, это другая.
1: Это другие, да, соседи, понятно.
0: Да, мы про нормальные соседи.

0: Про разных соседей говорим.
1: Разных, да.
0: А рыжих и не очень приятных, и не очень приятных, с которыми дружим, знаете, с которыми даже не хотим знакомиться, например.
1: Один из самых раздражающих факторов от соседей именно, я не говорю там про дрель и так далее, но это временное явление, да? Все-таки курящие соседи. Вот когда курящий сосед, если ты ему после нескольких внушений, пожалуйста, не надо курить на балконе, потому что все летит ко мне в форточку и так далее, ну вот это вот бывает даже до конфликтов доходит и до судов.
0: У вас такое, да, было? Или это нет? Или
1: ну, это вот опрос показал. Хотя на балконе курить, кстати, нельзя. Мы же помним, да, это штрафом.
0: Давайте
1: карается.
0: Посмотрим, что написали наши слушатели и на кого они жалуются, и кто их больше всего раздражает.
1: Васильич пишет: живем в своем доме в пригороде. Справа пустые участки, сзади пустой участок, слева соседка, через пустой участок. С соседкой общаемся дистанционно, стоя на лестнице и кричим друг другу. В остальном тишина, чего и вам желаем. Ну, а сейчас, так сказать, со своей колокольни, так типа, у меня с соседями все прекрасно.
0: Гектар сюда, гектар туда, вот это.
1: Особенно, когда соседка там через участок начинает пропалывать точкой вверх.
0: И что?
1: Ну, ну что, хотя что? Бы на что-то посмотреть, понимаешь, когда
2: а то живешь же отшельником, конечно.
0: Так, дальше что у нас? Игорь сегодня вот прилетел в Вьетнам, он нам докладывает вообще свое
2: передвижение
0: по планете. Вообще в наше время модно соседей вообще не знать. Вот такая
1: это модно.
0: Точка зрения у Игоря, что это именно модно. Все живут за электронными замками, высокими заборами, но у нас в дачном обществе все идеально. Не всех, конечно, но ближайших соседей знаю. И мы очень хорошо общаемся, даже иногда ходим в гости друг к другу, так что все зависит от людей, да, и от их желания идти, скажем так, с открытым забралом и общаться.
1: Ну, иногда же надо, иногда, ну, соль элементарно закончилась, куда пойдешь? Конечно, соседям. Вон, дисковод мне недавно понадобился, срочно. Пошел к соседям.
0: Ты все-таки нашел дисковод?
1: Я нашел дисковод.
0: А почему ты об этом промолчал? Ведь нам для работы нужен был дисковод.
1: Потому что ты не моя соседка.
2: Нет, а откуда ты получила то, что было на диске?
1: Ладно.
2: Именно с дисковода. Кристина пишет, что у меня вообще самые лучшие соседи. И кота покормить, собаку выгулять, цветы полить за солью или морковкой. Еще во времена коронавируса мы метнулись и построили беседку. Отдыхаем, отмечаем праздник, просто жарим шашлыки. Но есть и завистники. Сожгли беседку пару лет назад. А мы не отчаялись. Скинули и построили новую еще
0: скинулись,
2: больше.
0: В смысле, да?
2: А?
0: Скинулись.
2: Скинулись, да, да. В общем, спелись и спелись.
1: Это поди соседи из соседнего подъезда.
2: А мы не понимаем, это речь идет, может быть, о садовом товариществе.
0: Да, вполне возможно.
1: Друзья, очень интересно узнать, а что у вас с соседями? Мы сегодня вот эту тему взяли, она злободневная, понятное дело. Какие у вас отношения, дружите или не дружите? Может быть, у кого-то настоящая война? Это тоже интересно почитать.
0: Ну да, хорошо, подпишите про любые отношения, нам интересно.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио ВК.

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
5: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
4: Но мне надо быстро и с доставкой.
5: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
4: Поехали.
5: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Улица ждали.
8: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери

0: громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в АСАВТО на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2020 года. По данным Автошкола на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Voya Боливар представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Боливар. Большая Сеченская, 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Трейдин» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
6: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Выгодно по-честному. В магазинах «Победа». Нектарин 149,90 за килограмм. Груша 99,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 15 по 17 сентября 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Встречайте День садовода. Энгельский гагаринский плодопитомник устраивает выставку-продажу плодовых и декоративных деревьев, кустарников, а также роз. 24 и 25 сентября. Дворец спорта «Кристалл». Чернышевского, 63. Телефон 8-937-245-0061.
11: 0+.
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
13: Радиоканал «Авторадио Саратов».
14: Без возрастных ограничений.
15: Выборы 2026.
16: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
13: Радиоканал «Авторадио».
14: Без возрастных ограничений.

0: Ну что, товарищи, с Новым годом!
1: Ты о чем сейчас?
2: Не рановато, нет?
0: Ну, во-первых, нас уже можно поздравлять с новым 26-м сезоном вещаний на волнах Авторадио. Это факт, да?
1: Да.
0: А во-вторых, речь сейчас пойдет об одном абсолютно, на мой взгляд, уникальном проекте, который невозможно не включить в ретроспективу самых ярких эфирных эпизодов нашего шоу, притом за всю его историю. А проект этот именно новогодний и совершенно сказочный. Смотрите, 23 года назад, в 2003 году, мы записали 13 оригинальных серий про празднование Нового года в разных странах. Кроме того, автор проекта Олег Ломовой буйно пофантазировал о том, как могли бы отметить Новый год герои самых популярных фильмов, самых популярных на тот момент, и всем известные исторические...
2: Да там не только на тот момент,
1: вот именно,
0: ну,
1: вообще.
0: Да, и на века.
2: Легендарные картины.
0: Да, ну и всем известные исторические литературные персонажи. Так появилась, например, уморительно смешная история про финнов, сделанная по мотивам чудесной комедии «За спичками». Финны из местечка Кукола, само собой, всю серию тормозят, притом прям сильно тормозят, и повторяют по кругу одну и ту же историю про празднование Нового года у соседа Ихалайнина. Встречайте, Йоси и Теппи, то есть Брагин и Захар.
3: А ведь и девки гуляли на празднике новогоднем у Ихалайнина, ведь как одна! Здоровые, ядреные, веселые... Не так ли, Теппи?
4: Что-то в толк не возьму, Йоси, о ком это ты? Не о тех ли здоровых, ядреных девках, что встретили мы в прошлом году на елке у соседа нашего? У Ихалайнина?
3: Да именно про этих девок я тебе и говорю, Теппи!
4: О, знатные девки были, да. Веселые, здоровые и ядреные были девки.
3: Да.
4: Уж да.
2: Так.
0: Недолго чмокаем.
2: Что это мы тормозим, интересное дело?
0: Радио-спектакль в чистом виде.
2: Когда сидишь в сауне,
1: о чем говорить?
0: Да. Идем дальше. Терминатор и празднование Нового года в одном секретном НИИ электронно-вычислительной техники.
5: Мне нужна ваша одежда.
6: Мужчина, что вы вытворяете? Да еще в голом виде. Я все-таки на работе, я подарки детям несу. В конце концов, я Дед Мороз.
5: Мне нужна ваша одежда. Быстро.
6: Да? А посохом по балде не хочешь? Ну, здесь.
5: Ответ неверный.
6: А я!
5: Я предупреждал. Асталависта, были.
0: Поясню. Терминатор, он же Брагин, а Захар Дед Мороз при исполнении. Так вот, Терминатор — это перепрограммированный киборг, который должен спасти всех от некого инженера Приблудова. А Приблудов, гад, вот-вот откроет супер-макро-чип искусственного интеллекта, из-за которого миру грозит катастрофа.
1: Вы же предвидели.
0: Фантазии 2003 года. И вот Терминатору надо попасть на елку к ученым и найти среди веселых доцентов гада Приблудова. А в это время в ней. А сейчас глубоко, уважаемые.

0: такие корифеи науки, физики, ядерщики, программисты. Так тихо кричать нельзя. Дедушка Мороз не услышит, и Новый год не состоится. А ну-ка, как на защите диссертации, бодро и весело. Дедушка Мороз, хором!
1: Хочется дать, конечно, вам послушать все, но времени не хватит. А еще про дедушку Ленина надо успеть.
2: Обязательно.
1: Про него тоже есть потрясающая серия «Дед Мороз в октябре».
3: Конечно. Давай, товарищ.
1: Да, гений новогодних торжеств, товарищ Дед Мороз готовится к встрече с народными массами в Смольном.
4: Товарищ Василий, а что, зайчики, снежинки и прочая массовка уже выступают?
5: Так точно, настроение очень новогоднее.
4: Вот видите, я должен быть там, товарищ Василий. Идемте, идемте, идемте.
5: Не, я не пойду, и вас не пущу. Мешок с подарками не собран, вас три раза не позвали. Не, будем ждать.
4: Он с ума сошел. Вы с ума сошли, товарищ? Сегодня Новый год. Вы что, не знали? Мы назначили его на сегодня. Он наступает сейчас, сию минуту. А я буду ждать здесь.
5: Товарищ Дед Мороз, я отвечаю за проведение елки перед ЦК. Будем ждать, пока не позовут.
4: Ага. Ну что ж, извольте, буду ждать.
5: Товарищ Мороз, ну всего полчаса.
4: 15 минут и не минуткой больше.
3: Ну что, товарищи, давайте праздновать 25-летие Музилок так же весело.
6: И еще рано.
1: Вот он, какой простой новогодний товарищ Дед Мороз. Гениально. А еще есть сказка про Новый год в «Матрице», Новый год в Грузии, Новый год в индийском кино.
2: Было.
1: И так далее. Мы обязательно еще вернемся к этим сказкам. Есть что вспомнить. История продолжается. Мурзилки
7: реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytd.ru/16+.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru/18+.
12: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
13: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте.

0: делайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
1: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентом функционалом банка. Сейчас начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/интех/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: В Москве 7 часов вечера.
8: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россия и Украина провели обмен гражданскими. Подробности далее.
11: Про главное.
10: Россия и Украина провели гуманитарную акцию по воссоединению семей. Как пишет «Коммерсант», 15 человек отправились из России на Украину, еще трое с Украины в Россию. В основном это пенсионеры и малопобильные граждане. Встреча прошла в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Некоторые участники обмена не видели близких по 5-6 лет. Также сегодня состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине 252 тела, украинская сторона – 23.
8: Про автомобили.
10: Заправки по 5-10 литров сами по себе автомобилю не вредят. Проблемы могут возникнуть, если из-за этого водитель постоянно ездит почти с пустым баком. Как пишет «За рулем», при низком уровне топлива возрастает риск перегрева и ускорения износа бензонасоса. В современных автомобилях он обычно расположен внутри бака и охлаждается проходящим через него топливом. В первую очередь стоит следить за общим уровнем бензина в машине, считает автоэксперт Дмитрий Попов. Об этом он рассказал Авторадио.
12: Если говорить о современном автомобиле, то главный риск заключается в чем? Дело в том, что у нас насос, который создает в инжекторной системе высокое давление, он на самом деле находится внутри бака. То есть топливный насос высокого давления, он находится не где-то снаружи, как мы привыкли на карбюраторных системах, а внутри бензобака. И он смазывается компонентами прокачиваемого топлива. То есть он все время должен находиться в погруженном состоянии. И, к слову сказать, когда человек смотрит на датчик уровня топлива и видит, что топливо закончилось, вот рисочки все закончились, а автомобиль еще едет. Например, система показывает, что у вас осталось 0 километров, а автомобиль еще едет. Вот он очень рискует. Автомобиль едет, потому что завод-изготовитель оставил небольшой запасик, который сохраняет топливный насос в погруженном состоянии.
10: Эксперты советуют поддерживать запас топлива хотя бы на уровне половины. Это снижает нагрузку на насос и оставляет запас хода на случай пробок, объездов или закрытых заправок.
8: Про женщин.
10: Каждая третья россиянка хотя бы раз специально портила еду своему партнеру после ссоры. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на исследование, чаще всего поводом становились обидные слова, забытая годовщина или позднее возвращение домой. Почти 40% добавляли в блюдо продукт, который партнер не любит, треть намеренно пересаливали еду, еще 19% делали ее слишком острой. Когда партнер ест испорченное блюдо, почти половина женщин испытывает волнение от того, что он сильно разозлится, четверть – легкую вину и желание признаться, только малая часть – тайное удовольствие. При этом большинство признались, что подсмотрели такую модель поведения в фильмах и сериалах.
8: Про погоду.
10: Заморозки ожидаются в 5 регионах Центрального федерального округа. Как сообщают региональные гидрометцентры, сильнее всего похолодает в Костромской области. Там температура может опуститься до минус 3. В Ивановской области прогнозируют до минус 2, во Владимирской, Рязанской и Тульской – до минус 1. Кроме того, ночью и утром во Владимирской и Рязанской областях местами ожидается туман. Официальный курс доллара на завтра – 84 рубля 50 копеек, курс евро – 97 рублей 50 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что скоро мы

0: сыграем на 46 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу. Встречай.

0: Авторадио.
1: Ну что, привет, соседи.
2: Да, нас опять встречают соседи.
1: Еще раз.
3: Привет.
2: Привет, соседи.
1: Ну, раз уж мы общаемся с соседями, вот у нас, по-моему, нет проблем ни у кого. Я нормально общаюсь с соседями, но... Так что подойти и спросить, а какая у тебя мечта, сосед? Ну, такое как-то, ну, не у каждого спросишь.
2: Нет, у меня был сосед, который вообще сам мог заговорить
3: спросить
2: на такую тему.
3: Что угодно.
2: Или, например, пройти и сказать, ты не хочешь знать, какая у меня мечта? Вот у меня был такой сосед.
1: Вообще, мы можем посоветовать соседям сделать погромче приемники, потому что у нас в банке скопилось 23 тысячи рублей, мы плохого не посоветуем.
2: Мы никогда такого плохого не посоветуем. Мы еще можем сказать, что эту сумму можно умножить на 2, и что и сделает наш генеральный партнер.
3: Главное, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
0: Вечернее

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну, сразу море-море, гудбай. Во-первых, на море еще можно поехать. Еще бархатный сезон.
2: Мало ли морей.
1: Да, вот там есть моря, на которых сейчас очень комфортно и жарко. А в-третьих, собственно, если вы не можете попасть на море по финансовым причинам, допустим, или хотите осуществить свою мечту, чтобы точно попасть на море, чтобы у вас была шикарная путевка, вам, пожалуйста, в игру «Много денег» на Авторадио именно в этот 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер «Озонбанк», и вместе здесь мы играем и на деньги, и исполняем ваши мечты.
3: Ну, вы сами слышите в эфире, что у нас происходит, да, мы разыгрываем действительно деньги, у нас в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, 3 из которых уже, в общем-то, известны всем, то есть 2 абсолютно исполнены, 3 на подходе исполнения этого желания, потому что 3 суперфинал уже состоялся. Еще одна мечта у нас будет дополнительно от «Озонбанка», мы ее разыграем в 6-м суперфинале к Новому году.
2: Смотрю я сейчас на наш банк, кстати, вы тоже можете сделать, зайдя на сайт Авторадио.ру, там 23 тысячи рублей.
3: Ну, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» может удвоить этот выигрыш, то есть 46 тысяч рублей. Вы просто открываете карту «Озонбанк» и получаете выигрыш в двойном размере.
1: 46 тысяч, это уже пару-тройку дней на море. Да. Давай ставим радиорулетку и посмотрим, кто у нас сегодня участвует в игре. 9904 в конце телефона. Зовут девушку Юля, она из Тульской области. Хочу баню «Викинг».
2: Захар. Прямо конкретно, да?
1: Да, ты у нас специалист по бане.
2: Я не знаю, что такое баня «Викинг».
1: Да, давай.
2: Сейчас
1: давай
2: посмотрю в интернете.
1: Смотри пока с баней Юлии для того, чтобы спросить. Для того, чтобы спросить у нее, не договорил я, что такое баня «Викинг». Ей видней. Но почему девушка хочет именно баню? Удивительно, да? Казалось бы, это
2: любит такая баню она.
1: Мужское такое обычное нет, мероприятие.
3: Нет. Ждем. Из компании девушек.
1: Юлия, Тульская область. Гимн прекрасно звучит. 23 тысячи в банке.
2: Кстати, баня «Викинг» шикарно выглядит тоже.
1: Это как что, как погончик круглый или что?
2: Нет, это именно она такая, как тебе сказать, цилиндр лежит. Одну половину цилиндра, но вход с середины.
1: А, все понятно. Ну, к сожалению, пока эта баня остается в мечтах.
3: Ну, жаль.
2: Да. Но, к сожалению, действительно, мы не услышали голос Юли, но услышали гимн Авторадио, поэтому 3000 рублей с нас.
3: Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Юля получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Ну, понятно, товарищ Юлия, если вы слышали в данный момент, не успели взять трубку, допустим, что сейчас мы пока не исполняем ваше желание, но вполне возможно, пошлем вас в баню в ближайшем суперфинале. Но для этого нужно выполнить ряд условий. Гимн у вас есть, осталось только слушать Авторадио внимательно, да, и назвать песню. Ну а мы напоминаем, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Но это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале, вполне возможно, Юлия, генеральный партнер «Озонбанк», исполнит именно вашу, еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
2: Ну, а банк игры подрастает до 25 тысяч рублей. Вот на эти деньги будем играть в следующем игровом эпизоде. Давайте запустим радиорулетку.
1: Давайте, дело сделано. Счастливый сезон продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Переключаемся с рабочих дел на новые впечатления. Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15.

0: РФ номер 14-81/11 августа 2019 года, Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
2: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Дон Квенг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мейдж» и флагманский «Хьюдж». Победитель ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акции действуют до 30 ноября 2006 года.
5: Встречай новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каюм
7: Неофета». Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Кроссовер будущего «Амода C5» в «Асавто» выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в «Асавто Энгельс» на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. «Энгельс», Студенческая 205.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
10: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00. Лучшие всадники разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: По субботам в 17.00. Категория 16+.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
5: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800

0: Ну, симсалабим, абракадабра.
1: Трах тебе дох еще добавить.
0: Только такие магические слова приходят мне в голову в связи с тем событием, о котором мы хотим поговорить. Всемирно известному иллюзионисту Дэвиду Копперфильду 70. За несколько десятилетий карьеры он превратил сценическую магию в масштабное телевизионное шоу. Он заставлял исчезнуть самолеты и статуи свободы, создавал иллюзию прохождения сквозь Великую Китайскую стену. Телевизионные проекты Копперфильда получили более 20 премий Эмми. Он установил ряд рекордов в Книге рекордов Гиннесса и был удостоен звезды на Голливудской аллее славы. До самого Дэвида Коткина, а это его настоящая фамилия, мы не дозвонили.
2: Коткин!
0: Да. Мы не дозвонили.

0: не одно поколение иллюзионистов. И мы, конечно, относимся к их числу, потому что, когда мы увидели шоу Дэвида Копперфилда, мы сразу влюбились в этот жанр с таинственным и загадочным названием «Иллюзия». И поэтому можно считать, что действительно Дэвид Копперфилд привил нам любовь к этому уникальному жанру.
1: Слушай, Сережа, а вы в каком возрасте начали вот с фокусами? Ну, вот тебе сколько было?
0: Так.
1: Ну, приблизительно.
0: Точно, абсолютно. Ну, конечно, с годочков где-то 14 стали появляться у нас книги про фокусы, разные видеокассеты с шоу иллюзионистов западных и наших в том числе. Ну, а уже прям серьезно первые свои шаги в иллюзионном жанре мы начали в 2000 году, как раз когда Дэвид Копперфилд приехал к нам в Москву, выступал в Кремле. Вот тогда мы увидели вживую эту легенду и сказали, что именно этому ремеслу мы тоже хотим посвятить всю свою жизнь. И вот уже 25 лет мы служим иллюзионному жанру в России.
1: Не вы знаете,
0: и были удостоены международных наград.
1: Да, при том самых престижных. Мне вот интересно, Копперфилд начал с магии примерно лет в 10, а уже в 12 его взяли в какую-то серьезную магическую американскую ассоциацию. Вот, Сережа, это такое трудолюбие или все-таки у иллюзиониста тоже должны быть от природы какие-то данные, какая-то предрасположенность именно к этому?
2: Ну, талант, искусства? Талант определенный.
3: Желание.
0: Трудолюбие, фанатизм к этому делу. Причем надо сказать, что иллюзионный жанр является одним из самых сложных, дорогих и опасных жанров. Потому что если в кино можно сделать дубль, вокалисту, сорвавшему голос, всегда можно спеть под фонограмму, в иллюзионном жанре, если фокус не получится, второго шанса не будет. Поэтому иллюзионист всегда, что называется, ходит по лезвию ножа. Но здесь надо опять-таки не забывать, что еще раз, я уже об этом сказал, иллюзионный жанр – это один из самых дорогих жанров, именно иллюзионный. Микромагия, фокусы с картами – это трудоемкий труд.
1: Но дешевый.
0: А иллюзии – это... Ну, дешевый в силу того, что реквизит к нему стоит недорого.
1: Да, да, да.
0: А вот иллюзии, иллюзионы, сами иллюзионы, дорогое оборудование, их хранение, логистика, обслуживание – это очень и очень дорого. Поэтому здесь совокупность многих вещей делает артиста иллюзионистом. Ну и, конечно, надо не забывать, что иллюзионист – это сочетание огромного количества других жанров. И актерское мастерство, и сценография, и хореография, и каскадерство, и акробатика, и все.
2: Так, теперь давай к секретам.
0: В том числе.
2: К секретам. Вы все его секреты разгадали? Или все-таки осталось что-то...

0: нам же садитесь по Садитесь поудобнее, сейчас я вам так все и расскажу. Ага.
1: Ну хотя бы, ну какой.
2: Ну, хоть чуть-чуть.
1: А как, подожди, как в Темзе-то? Я вот помню самый яркий для меня пример, как его заковали цепями.
2: Как Гудини?
1: Да, как Гудини. И тоже опускали, он хотел повторить. И в Темзу опускали, и он потом выбрался как-то. То есть ты вообще ничего не можешь.
0: Ну, на самом деле. Но есть кодекс чести иллюзионистов, который нарушать уж совсем не хочется. Есть классические трюки, которые доступны всем и каждому в интернете. Вы всегда эту информацию получите. А так, ну что потом про меня скажут другие иллюзионисты? Что я раскрыл секреты своего коллеги? Нет.
1: Ну хорошо, подожди. Он какой-нибудь сам раскрыл вот так вот какой-то очень красивый иллюзион, и он рассказал его секрет. Было такое?
0: Я знаю, что у Дэвида Копперфилда есть целая программа, обучающая иллюзионному ремеслу. Он ее создал и запатентовал специально для детишек, у которых немножко заторможенное развитие. У него есть в больницах специальная методика, развивающая и моторику детишек, и воображение, и так далее. Поэтому здесь, конечно, какие-то секреты своих фокусов он разоблачил, да.
3: Слушай, а вот он же смотрел ваше выступление, вы удалось вам познакомиться лично, что называется, руку пожать?
1: Он смотрел выступление?
0: Да, мы, конечно, знакомы с Дэвидом Копперфилдом. В том году мы отправили видео нашего шоу, которое не имеет аналогов в мире, «Марс притяжения». Его посмотрели и Копперфилд, и Крис Энджел, и другие иллюзионисты, и всем сообществом. Международным сообществом иллюзионистов наше шоу «Марс притяжения» было признано лучшим иллюзионным шоу 2025 года в мире.
3: По мнению именно специалистов, а не просто там. Да, профессионального сообщества.
0: Да, профессионального сообщества. «Золотой Мерлин» такую награду, как лучшее шоу, имеет только Дэвид Копперфилд, Пенн и Теллер, Крис Энджел, Зифрид Терой.
2: И
0: теперь «Золотой Мерлин» в России.
1: Браво!
2: Давай, ну, значит, ты сегодня вообще абсолютно спокойно можешь позвонить Дэвиду Копперфилду и сказать: «Дэвид, дорогой, с днем рождения, с юбилеем, огромный привет из России, тебя здесь знают, помнят, уважают и, соответственно, восхищаются». Спасибо большое.
0: Сереж,
2: спасибо. Иллюзионист Сергей Сафронов здесь был с нами. Всего доброго, до свидания.
1: Ребята, привет, счастливо.

0: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
1: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум Премиум» и «Техноплюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Техноплюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Техноплюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
8: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678-0761. Город Москва.
9: Топ покупок месяца.
10: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
9: А мода C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
9: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Кэш можем.
14: Беспроцентный лимит на все.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.

0: соседями.
1: Да даже не знать их, моя хата с краю. Ну, вроде никого как, не
0: да,
1: знаю.
0: Все дистанцировались, все устали, всем нужно убрать информационный шум и убрать
1: оседи. Не нарушайте мое личное пространство.
0: Да. Вот это счастье. А может быть,
1: счастье нарушу.
0: А может быть, вы дружите со своими соседями, и это было бы прекрасно. Или, там, или хотя бы стремитесь к этому. Давайте почитаем те сообщения, которые пришли. Вот Елена пишет: с соседями надо дружить или хотя бы поддерживать хорошие отношения. Я лично живу в пятиэтажке 60-х годов постройки. И из 15 квартир в подъезде коренных жителей осталось, ну, 20%. Остальные квартиры сдаются. Но мы до сих пор стараемся держаться
1: коренные
0: вместе. Да. По мере возможности помогаем друг другу. Со съемниками отношения складываются по-разному. Хорошо, если спокойно и адекватно. Бывало, что приходилось привлекать участкового для выселения. И за одних жильцов весь подъезд стоял на ушах. Всяко в жизни бывает, поделилась Елена.
1: Ну да. Несмотря на то, что ты, казалось бы, покупаешь или снимаешь квартиру, но в чужой монастырь со своим уставом.
0: Лезут.
1: Но если из 15 квартир 20% осталось, это 3. Но, тем не менее, это костяк. В принципе, да. Виталий пишет: у меня вот с соседями, ну, постоянные споры. Летом в коридоре у них самокаты и велосипеды. Зимой санки, какие-то коробки. То ремонт затеяли, мебель поставили. Уже не знаю, что делать. С этим вроде бы и пожаловаться можно. Но все надеялся, что решу разговором. Ну, конечно, в принципе, все нормальные люди же с разговора начинают. Вроде как думают, что адекватные люди, да, и можно всегда договориться. Ну, и потерпеть, конечно, какое-то время. Но когда это постоянно... Вот у нас просто случай был, реально мужик взял и вытащил все, что стояло, вот эти велосипеды, все, на улицу.
0: А!
1: Просто на улицу.
0: Но это тоже уже не противоправное действие.
1: Не противоправное, ну, извините, захламляли были его часть коридора.
0: А кто-нибудь пробовал, например, так вот официально все эти вопросы решить, что можно сделать?
2: Первым делом пожарная, я думаю.
0: А мы сейчас, подожди, мы же современные люди, мы сейчас нормально забиваем, Алиса и Ай. А если соседи захламляют коридор и разговор не помогли?
1: И что, Алиса?
0: Алиса, так, смотри. Отвечает Алиса Ай. Если разговор не помог, зафиксируйте проблему. Сделайте пару фото, где видно, что проход перекрыт. Дальше подайте письменное обращение в управляющую компанию. Они обязаны проверить и могут выдать соседу предписание. Если управляющая компания не реагирует, жалуйтесь в жилищную инспекцию. Это можно сделать онлайн. А если вещи мешают эвакуации или загораживают аварийный выход, то обращайтесь в МЧС. Очень подробно. Захламление – это нарушение пожарной безопасности. И главное, не трогайте чужие вещи сами. Так можно нарваться на проблемы с законом. Лучше все решать официально.
1: Ну да.
0: Вот, пожалуйста.
1: Вот в результате вот этот сосед, который бы, казалось бы, да, вроде пострадал, мог попасть,
2: под
1: суд.
2: Ну, да? Административное наказание могло быть. А Светлана пишет: я в своей жизни поменяла 4 квартиры. Везде у меня были хорошие соседи. Сейчас живу в своем доме. Вокруг тоже очень хорошие. Мы живем там 2 года. Вокруг со всеми познакомились. Хорошо общаемся. Думаю, что во многом отношения зависят и от себя, как сама себя поведешь.
0: Ну что ж, друзья, спасибо большое за то, что предложили нам самые разные ситуации. Это интересно.
1: И, во всяком случае, уму-разуму. Кто-то, может быть, научился, да, и совет хороший послушал. Ну, а в следующем часе у нас соседка Светка придет.
2: Я не стал так фамильярно.
1: Мы с ней давно дружны уже. Да. Певица Света, конечно же, с живым концертом, с самыми известными хитами и премьерами.

0: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Осата все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Осата на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
6: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Куртинское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК» «Мне
8: Афета». Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер?

0: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
2: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
3: Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
6: Радиоканал Авторадио Саратов.
7: Без возрастных ограничений.
8: Выборы 2026.
9: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
6: Радиоканал Авторадио.
7: Без возрастных ограничений.

0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Сахар. 25 лет вместе.
1: И вновь в эфире рубрика, приуроченная к нашему 25-летнему юбилею. Парад пародий или Мурзилки The Best.
2: Продолжаем хвастаться.
1: Ну, а что бы не похвастаться, не похвалиться, с другой стороны. Ну, почему бы и нет? Где вы еще найдете такой вот уникальный, я бы сказал, продукт, в котором главные события, происходящие в стране и в мире, отражались бы в своеобразных комических куплетах? Такого нет нигде в мире. Да. Что там в мире? Во вселенной нет.
3: Ой, как говорил Басков, скромность – путь к забвению.
1: Точно. И вот, кстати, тот персонаж, о котором мы сегодня будем вспоминать и петь, никогда скромностью не отличался. Но для этого нам понадобится сейчас вернуться в далекие 80-е. В СССР тогда набирала популярность тема магии и паранормальных явлений. Народу надо было во что-то верить.
2: Да, конечно.
1: Тогда, в 88-м году, в одной из советских телепрограмм впервые появился он. Психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский.
4: Вам нужно сесть... встать или лечь в такое положение, чтобы у вас была точка опоры. Присутствующие в зрительном зале могут закрыть глаза, несмотря на полную ясность сознания. У некоторых так и не останутся открытыми до конца. И даже у тех, кто хотел бы закрыть их с целью концентрации, это будет сделать трудно, потому что глаза будут открываться постоянно. Напоминаю, забудьте все то, что вы знали на тему внушения, то, что вы читали или слышали, и не старайтесь. Ни в чем.
2: Я прям прибалдела. А я ведь помню, этот телевизор в пятиделе. А
1: лягте, люди... найдите точку опоры, мне нравится.
2: Да, она большая.
1: Как
2: точка.
1: Можно лечь и не найти точку опоры? Ну ладно, сейчас не будем вдаваться в подробности, там много всякого, переслушайте.
3: Волшебного, что? Это магия была.
1: Ну, в общем, понеслась слава Кашпировскому тогда по всей Руси. И в том же 88-м году он провел 5 телесеансов с гипнозом и массовым целительством в Киеве. И, по его словам, вылечил 1000 детей от энуреза. Во время телемоста с Тбилиси женщине по имени Леся Юршова, лежащей тогда в тбилисской больнице, требовалась операция на брюшную полость, и она отказалась даже от обычной анестезии, позволила Кашпировскому на расстоянии загипнотизировать себя по телевидению.
2: Через телевизор.
1: Да, Кашпировский заявил, что эта передача вошла в историю медицины тогда. Позже Юршова рассказала журналисту, правда, что на самом деле во время операции испытывала чудовищную боль, но терпела, потому что не хотела подвести...
3: Действительно.
2: Господи, я прочитаю, как на это подписать. Мне это кажется какой-то... Ну ладно, не буду сейчас комментировать.
1: Ну, слушай, ну так вот Анатолий Кашпировский стал одним из стимулов перестроечного времени. Постсоветский период его популярность быстро угасла на фоне заявления о том, что сотни или тысячи даже людей после его сеансов сошли натурально с ума. И в 95-м году он переехал в США, где зарабатывал на лечении мигрантов из стран бывшего СССР. Ну и бог бы с ним! Как бы забыли и ладно. Ну вот, в 2024-м блудный маг

0: вернулся в Россию, решил устроить тур со своими сеансами. Вызвал тогда огромный шквал критики.
1: Но люди-то пришли.
0: Люди огромное пришли, ну, конечно. Слушай, ну даже вспомнить былые годы, поржать, может быть, тоже как на шоу просто чисто, да? Ну вот Милонов заявил, Кашпировского, снова начавшего лечить людей на магических сеансах, необходимо проверить на вменяемость. Стопроцентный жулик. То, что он делает, полное мракобесие. Даже неловко как-то говорить об этом сейчас, когда мы рассуждаем о научных прорывах и технологиях. Ну, собственно, мы не собираемся сейчас о нем говорить, мы споем. Итак, пародия «Анатолий, Анатолий». Мурзилки, 2024 год.
2: Вам нужно сесть.
0: Кашпировский нас заколдовал.
1: Опять?
0: Нет,
1: он уже давай, давай.
0: Нет, теперь давайте уже давайте
1: нам
0: петь.
1: Нам нужно лечь уже, да.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв официального дилера. Приложение распространяется на новой модели Волга 2026 года. Выпуска. Комплекция стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточните у официальных дилеров.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – равный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
5: Привет, вы кто?
6: Мы мини-лента.
5: О, вы что, вернулись?

0: 8-32-04-86-05.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet 4. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 8 вечера.
2: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России заметно сократилось число зарегистрированных преступлений. Подробности далее.
2: Про главное.
5: Количество зарегистрированных преступлений в России за 8 месяцев снизилось более чем на 16% по сравнению с прошлым годом. В МВД сообщили, что тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше почти на 22%. Число убийств и покушений снизилось на 10%, грабежей на 15%, а всех видов мошенничества почти на четверть.

0: Кроме того, на 21% сократилось число ДТП с пьяными водителями, и погибших в таких авариях стало меньше на треть.
1: Про нововведение.
0: С 1 октября покупателям станет проще решать споры с продавцами на маркетплейсах. Как пишет РБК, при обнаружении дефекта претензию можно будет направить прямо через площадку. Если товар оплачивали через маркетплейс, он должен обеспечить возможность вернуть деньги, а если он сам доставлял заказ, организовать и обратную передачу товара продавцу. Генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых рассказал об изменениях.
2: На Алиэкспресс покупатель ведет переписку с продавцом напрямую. Здесь схема немного другая. С 1 октября площадка становится обязательным каналом связи. Покупатель направляет претензии через сервисы маркетплейса, а не ищет контакты продавца сам. То есть это не свободный час, а формализованная процедура с гарантированными сроками рассмотрения. По сути, маркетплейс превращается из витрины в одно окно для решения споров. И это, на мой взгляд, удобнее, чем разыскивать контакты продавца самостоятельно, как раньше. Но, безусловно, минус скорее процедурный, чем содержательный. Маркетплейс не становится автоматическим плательщиком по каждой претензии. Решение все равно принимает продавец.
0: Изменения затронут и самих продавцов. Они смогут отказаться от скидки, которую маркетплейс навязывает за их счет, снижение рейтинга или ограничение доступа к личному кабинету. А о повышении комиссии площадка должна будет предупреждать за 45 дней.
1: Про автомобили.
0: У коммерческих автомобилей в России чаще всего возникают проблемы с подвеской, тормозной системой и зажиганием. Как пишет российская газета со ссылкой на исследование, среди самых распространенных работ – замена свечей зажигания и стоек стабилизатора, чистка дроссельной заслонки, а также замена передних тормозных дисков и обслуживание суппортов. Основными причинами преждевременного износа специалисты называют высокие ежедневные пробеги, плохое состояние дорог и несвоевременное техническое обслуживание.
1: Про нас.
0: Смешарики возглавили список произведений, которые россияне хотели бы показать своим детям и внукам. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование, мультсериал выбрали 15% опрошенных. Следом идут бременские музыканты, Винни-Пух и «Ну погоди». В целом 65% родителей уже показывают детям контент из собственного детства или собираются это сделать. Чаще всего выбирают российские и советские мультфильмы. При этом большинство отмечает, что детям такой контент нравится. Официальный курс доллара, согласно Центробанку, на завтра 84 рубля 50 копеек. Курс европейской валюты составляет 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.

0: В эфире. Ну что, друзья, вот и наступило то самое время живого концерта, и у нас, естественно, гости, та самая певица, чьи песни звучали из каждого плеера в нулевых и до сих пор вызывают желание подпевать с первых нот. Певица Света у нас здесь в студии. Привет, привет, привет.
1: Добрый вечер, друзья, рада вас видеть.
2: Да будет Света.
0: И мы тоже. Да, кстати, живой концерт Света можно не только слушать на авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Ну что, поехали?
1: Давайте, начинаем.

0: вас люблю, вас люблю, вас
1: Света,
0: люблю.
1: Спасибо. Света!
0: Спасибо.
1: Нас живым концертом.
2: Свет, вот сразу хочется спросить, вот и Захар такой, значит, сделал объявление, что та самая певица, чьи песни звучали, звучат и будут звучать. Вот, возможно, ты сама задумалась над этим феноменом, над собственным феноменом, да? В чем вот твоя история, в чем этот феномен? Что так цепляет людей в твоем творчестве, что у тебя такая афиша, что все концерты там до конца года расписаны?
3: На самом деле простота, потому что все гениальное просто, и я пишу доступные, по-моему, тексты, мне кажется, все про любовь, потому что вот куда мы без нее, да, и у меня очень много песен, они все фактически про любовь.
2: Но все артисты пишут про любовь.
3: Но, наверное, 70%, 70%. Какая-то доступная у меня любовь
2: получается
3: к людям. Видимо, так.
1: Еще одно подтверждение твоей популярности — альбом, который называется «Вернись, моя любовь», который вышел, кстати, в 2002 году, то есть уже
4: почти 25 года, да.
1: И сейчас входит в топ-20 различных чартов, понимаешь, да? Мало того, что это самый прослушиваемый женский альбом, наши поздравления, кстати.
3: Спасибо.
1: Самый прослушиваемый. Это ведь и чистый маркетинг начала нулевых получается, так адресно сделать альбом. Когда ты сейчас вот работаешь над новой песней, ты понимаешь, кому она будет адресована?
3: Не всегда. Вообще, честно говоря, удивлена, потому что меня и мужчины тоже слушают. Вот, но у женщины получается больше, да?
4: Ну, причем гораздо.
1: Ну, я тебя люблю, тут все-таки вроде как от женского лица.
3: Да хоть молодые мальчики ко мне на концерты, прям дети по 20, 18, 20 лет.
1: Может, да, они девушек приводят просто и сами приходят?
3: Прям много, я даже удивляюсь, потому что как бы я-то жду публику где-то своего плюс-минус возраста, а приходят совсем... Ну, наверное, какая-то такая волна молодежная, да? То есть я сама иногда думаю, откуда, не знаю. То есть, ну, действительно, ну, могу предположить, что родители заставляли слушать, допустим. Но они уже выросли, у них свое мнение, они уже должны слушать то, что

0: могут, значит, уже не слушать родителей.
1: Да, то есть они могут уже слушать то, что они хотят. Они слушают вот...
2: Слушай, ну, с другой стороны, даже та песня, которую мы только что слышали, ведь она достаточно современно звучит, не в том, скажем так, аутентичном звучании, да, и ты же все равно работаешь над произведениями и делаешь их более актуальными для нынешнего времени, поколения.
1: Ну, я делаю новые треки, конечно, сегодня обязательно мы послушаем новые песни, но все равно, вот как чтобы артист не делал, все равно нужно, все хотят старые. То, что, ну, что они знают, на чем они росли, у них есть эмоции, ну, у людей, да, которые
2: приходят. Нет, говорю, что даже твои старые известные хиты в новые интерпретации аранжировки, сейчас, да. Аранжировки звучат.
1: Ну, мелодия-то не меняется, текст тоже.
2: Мелодия нет, но звучат, я говорю, современно.
1: Ну, модненько, да.
2: Понимаешь, вот молодежи не догадывается, что это написано там 25 лет назад.
0: Может быть, тем более сейчас опять такой тренд все возвращается.
1: Ну, должны же знать, что это классика. Должны догадываться.
3: В общем, хватит довольно.
1: Хватит.
3: Вот этих вот разговоров. Это Света, и песня называется...
1: Хватит довольно нам...

0: Это Света у нас здесь.
1: Dance everybody.
0: Да, Dance everybody. И сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
2: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само. Ликвидация клада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акция действует до конца года.
5: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кроссовер будущего Amoder C5 в Асавто выгоднее, чем на интернет-площадках. Персональные бонусы, живое общение с экспертом и настоящий тест-драйв вместо виртуальных корзин. Пройдите тест-драйв в Асавто Энгельс на Студенческой 205 и получите максимально выгодные условия. Успейте до конца месяца. Энгельс. Студенческая 205.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айнапарк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айнапарк!
8: Яркие каникулы?
9: Айнапарк!
8: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове.

0: Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-01-046-98.
2: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами. Просторные гостиные. Зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый выпуск.

0: премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
2: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: 25 лет в эфире.
1: А у нас продолжается живой концерт. Певица Света по-прежнему. И следующая песня.
2: Опять танцуем?
3: Танцуем? Опять.

0: Это Света.
1: На дискотеке.
2: Интересно, как сочинские таксисты реагируют, когда слышат эту песню?
3: Понятия не имею, слава богу, я сама за рулем.
2: А, ты не пользуешься?
3: Почти нет.
2: Понятно.
0: Хорошо, давайте все-таки поймем, что сейчас на нашей эстраде редкий артист остается востребованным на протяжении аж 30 почти лет. И с тобой можно, соответственно, и нужно говорить не только как с исполнителем, с исполнительницей, но и как с экспертом, поскольку, ну, вряд ли кто-то у нас в стране могут, ну, я понятно, есть такие люди, ну, в общем, кто может говорить авторитетно про музыку разных эпох и разных поколений, по большому -то счету. Дело в том, что у нас совместно с Яндекс.Музыкой есть совместная рубрика под названием «Распаковка». Мы предлагаем приходящим к нам звездам, таким как тебе, распаковать свой музыкальный мир. Чем вдохновляешься, что слушаешь, каких музыкальных новинок ждем. Ты готова поучаствовать?
3: Конечно.
0: Отлично, конечно. Поехали.
3: Ну...
4: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Распаковка».
0: Ну а теперь давай как на духу, что у тебя есть в коллекции в Яндекс.Музыке?
3: Ну, у меня в основном мои друзья и я, в общем-то.
2: Кто у тебя в друзьях тогда?
3: Ну, Филатов и Кайрос, Аязовы, ребята, которые потрясающие.
1: С которыми у тебя коллаборации готовы были,
3: да? Да, я их очень, правда, люблю и как людей, и как музыкантов, и мне нравится то, что они делают. Действительно, Филатов и Кайрос — это вообще как бы, ну, какие-то легенды, наверное, легенды, я бы сказала, потому что, ну, они уже тоже, на самом деле, давно на музыкальном мире, и... Довольно заслуженно они вот то, что они делают, это круто.
0: Хорошо, а кто еще?
2: Со стороны вообще никого не слушаешь? Ну, для того, чтобы там...
3: Новые
2: Нет,
3: песни.
2: Я понимаю,
3: вот, кстати, но... не поверите, слушай новые песни, потому что нужно, чтобы слова запомнить. Нужно
1: постоянно слушаться.
0: Только ради этого, не потому, что там нравится.
3: Когда поешь несколько раз тут, ты уже запоминаешь, ну, то есть ты уже... Песня не новая. Для кого-то новая, для тебя она уже давно спетая несколько раз, много раз.
2: Вот, это понятно, что... но вот люди, я не знаю, как-то
3: проводят
2: свое время под музыку.
3: Вот вынуждена слушать то, что дети слушают, «Токсика» слушают, чтобы это просто хедлайнер был, движение какое-то время, да, вот,
2: «Токсик», да.
3: Вот, ну вот, если, да, но так в целом я слушаю что-то спокойное, нейтральное, что без текстов, потому что я, наверное, какой-то...
1: Слишком активную музыку самой, да, для того, чтобы
3: отключаться. Да, у меня очень много работ, много концертов, я много пою, поэтому я иногда просто хочу тишину послушать, ну вот есть такое, да. Но музыку иногда, конечно, есть желание что-то слушать, то есть, ну, как бы сказать, что вот какой-то вот обязательный у меня... плейлист кого-то. Но, во-первых, приходят, уходят, есть какие-то песни, треки появляются, да, что-то новое тоже бывает, нравится, потом исполнитель есть, потом он спел одну песню, куда-то пропал, но песня классная, такое тоже бывает.
2: Ну, то есть ты не коллекционируешь музыку, да, а
3: нет,
2: просто там послушаешь.
0: Рандомно.
3: Наоборот, нужно освобождать свое пространство музыкальное.
0: Для того, чтобы добавлялось
3: новых. Для новых, да.
0: Скажи, пожалуйста, что... учитывая все-таки вот эти вот почти 30 лет, что ты находишься вот в музыкальном мире, можешь сравнить музыку по своему восприятию, ощущения тогда, когда ты начинала, и то, что сейчас?
3: Ну, конечно, музыка разная. Вообще, мне кажется, что раньше она была более доступной, понятной. Это те же, тот же Сережа «Руки вверх», кстати, вот «Руки вверх» тоже слушаю. На самом деле, иногда ностальгия тоже бывает, потому что вместе как-то плюс-минус у нас, то есть, ну, начинали, и вот эта музыка 90-х, да, конца 90-х.
2: Танцевальная музыка, причем, да, именно.
3: Наша, я считаю. Да, ну, это как бы, да, я, собственно, начинала тоже в эти годы, поэтому для меня это близкая музыка. И все исполнители этих лет тоже для меня, ну, с кем-то я вообще хорошо общаюсь, друзья, да, с кем-то мы встречаемся на гастролях. Вот. Что касается сейчас, музыка, ну, есть интересная, есть, как бы, мне вообще совершенно непонятная. Вот правда. Ну, наверное, мне и не нужно понимать, потому что у каждой музыки должен быть свой слушатель. Новое поколение, да, оно как бы, оно воспринимает. Я иногда вообще не понимаю, кто это поет. Но я вижу, что он популярен там. Ну, я могу сказать имена, да, но вы тоже удивитесь, скажете, ну как так, сейчас меня сейчас просто будут не любить его поклонники, потому что... Но он известный человек, оказывается. А я, допустим, не знаю ни одного трека, мне даже стыдно.
2: Ну ничего, это нормально, слушай.
3: Вот, поэтому,
2: давай все-таки к тебе, ближе к твоему творчеству, да, перед нами вот результаты Яндекс.Музыки.
1: И вот смотри, за последний месяц у тебя более 6 миллионов слушателей.
0: Уникальных слушателей.
1: И это очень круто.
0: Это ну, прямо
1: реально.
0: Это действительно, да, заслуживает. А теперь топ-3 твоих песен у слушателей Яндекс.Музыки. Итак, на третьем месте «Хватит довольно». Второе место занимает песня «Ты не мой». И, наконец, первое место — «Мои слезы». Вау! Аплодисменты. Мы тебя поздравляем с этим.
3: Спасибо большое.
0: Ты попала в число распакованных. Кстати, друзья, кто хочет распаковать музыкальные итоги этого года, можно будет сделать это 21 ноября в лайв-арене. Имейте это в виду.
4: Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Распаковка.
0: Вот ты понимаешь, что мы не простим тебе, если ты прямо сейчас не споешь любимую песню миллионов.
2: Видеть мои слезы.
0: Лучше слышать.
3: Лучше слышать, да. Давайте, давайте спою. Конечно же, я признаюсь честно, я только начинаю исполнять эту песню, потому что программа концертная, она небольшая, да, то есть и ты не все песни попадают, но раз эта песня так понравилась снова и залетела, конечно, я буду ее исполнять теперь точно на концертах и начну с сегодняшнего вечера.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Гапонова Марина Владимировна. ОГНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьев, 40.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время отдых хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОГРН 1167-467-8071, город Москва.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию Омарканалитик на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
15: Это новый вызов.
14: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь.

0: Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: По субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: месте. Друзья, ну я еще раз напомню, что живой концерт «Светы», который сейчас идет на авторадио, можно не только слушать на нашей радиостанции, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». И я предлагаю все-таки проанонсировать тот трек, который сейчас будет звучать. Это же ведь премьера, которая, по сути, нигде еще не исполнялась. Говори в микрофон, пожалуйста.
1: Да, извините, могу путать слова, если что. Впервые исполняю.
2: Ну, поскольку мы их тоже не знаем, ничего страшного.
1: Потому что, на самом деле, «Кровь и секрет», он премьера песни, это только завтра. То есть вы первый вообще, кто услышит.
3: Класс.
1: Его еще нигде нет, ни на каких площадках, то есть этого трека, поэтому сейчас...
0: У нас эксклюзив.
1: Вы в курсе? Так и называется песня. Все в курсе?
0: Все в курсе. Давайте, поехали, будем.
1: Давайте.

0: завтра.
1: Ну что ж, премьеры тебя.
2: Спасибо.
1: Драже, аташе, это, конечно, сильно.
2: Намудрила, да? Да. Что я написала? Думаю, звучит красиво и хорошо.
1: Очень красиво.
3: Как обычный хит. Знаешь, старая поговорка такая, если в индийском фильме на стене висит ружье, он обязательно споет и станцует, то если на сцене стоит у Светы гитара и клавиши, должен появиться гитарист.
2: Обязательно, да, конечно. Вот он появляется, фокус.
1: Да.
0: Привет, Дмитрий.
2: Дмитрий, гитара.
3: А дальше, я так понимаю, будет акустическая версия.
2: Да.
1: Света сел за клавиши.
3: Дмитрий взял гитару.
0: Это за роялем автор.
3: За роялем автор.
2: Минимальный состав.
0: Так.
3: Поехали.
1: Поехали в аэропорт. Пора.
3: Куплет-припев.
0: Хорошо.

0: В течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали!
0: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
2: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс Велбис. Теннет Плюс. Элегант, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвиская умная фета».
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс Велбис. Теннет Плюс. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвиская умная фета».
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Решиться сложно.
11: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском». ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
13: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
14: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
16: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн.

0: И, конечно, поздравляем тебя с премьерой.
1: Спасибо.
0: Так что теперь все в курсе,
1: все
0: что
1: в курсе.
0: Премьера
1: да,
0: была
1: да.
0: на Авторадио.
1: У вас, да.
0: да.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а чем заканчиваем?
1: Ну, конечно же, вечным вопросом, который я не задаю уже, я просто...
0: Что пою. Делать?
1: Скажи мне, что? Что мне делать? Что мне делать, конечно же.
0: Поехали.

0: Это Света!
1: Спасибо огромное!
2: Спасибо!
1: Ну, я думаю, этот вопрос, что делать сегодня, вы решите сами. А Света, Таня, Миша, Захар прощаются с вами. До встречи, как всегда, на волнах Авторадио.
2: Пока.
1: Счастливо!
2: Спасибо.
1: Всем спасибо. Пока!
2: Счастливо!
3: 25 лет на Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. Оперативный слот 24-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и «Джетур» представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
3: Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на новый G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на сбербанк.ру.
5: Ради хорошего!

0: Воспоминания – это билет в один конец.
1: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
2: Пацаны, химера!
1: А у тебя за спиной все человечество.
0: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для самозанятых ведут новый лимит работы через агрегаторы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 октября самозанятые не смогут через онлайн-платформы работать с одним заказчиком больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. Об этом пишет РБК. Если лимит превышен, площадка должна приостановить заказы между этим исполнителем и заказчиком. При этом самозанятый сможет продолжать работать с другими клиентами через ту же площадку. Прямых договоров и заказов без подчасового учета правило не касается, штрафов для самозанятых не предусмотрено, но заказчику могут доначислить налоги и взносы, если отношения признают трудовыми.
0: Про интернет.
2: Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30% по сравнению с LTE. Об этом пишут ведомости со ссылкой на операторов. Сейчас сети работают в переход.

0: режиме на частотах, которые раньше использовались для LTE, поэтому резкого скачка скорости пока нет. В ближайшее время подключаться к новой сети смогут владельцы Android-смартфонов, с iPhone ситуация сложнее. Минцифра ведет переговоры с Apple, поскольку доступ к 5G на устройствах компании зависит от ее программных настроек. Депутат Андрей Свинцов заявил, что это может занять несколько месяцев.
1: Про путешествия.
0: Спрос россиян на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, продажи на текущий сезон уже заметно опережают прошлогодние, даже несмотря на то, что такие туры являются дорогими. Кроме того, туристы активно бронируют такие путешествия и на новогодние даты. Действительно ли сейчас набирают обороты экспедиционные туры? Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
2: Спрос на самом деле целом по всем видам круизам внутренним, несмотря на то, что по другим видам падает, то здесь сохранился на уровне круизам речным, даже где-то небольшой рост, а по арктическому туризму в целом идет рост, ну а по круизам экспедиционным у нас еще есть на реках Сибири, несмотря на их цену небюджетную, скажем так, тоже спрос растет. В целом востребованность вот именно на экологические виды отдыха, экстремальные, растет. Ну и потом все-таки это относительно новые предложения на рынке.
0: Экспедиционные круизы отличаются от обычных прежде всего форматом. Небольшие суда могут подходить к местам, недоступным крупным лайнерам, и организовывать высадки на берег. Ватор отмечает, что интерес россиян к такому отдыху стабильно растет после пандемии.
1: Про инвестиции.
0: Коллекционные автомобили за последние 10 лет могли принести больше дохода, чем золото и банковские вклады. Как пишет российская газета со ссылкой на экспертов рынка, отдельные модели Ferrari, Porsche и BMW с 2016 года подорожали в 3-5 раз. Для сравнения, золото за это время выросло чуть больше, чем в 3 раза, а рублевые депозиты чуть больше, чем в 2. Например, Porsche Carrera GT 10 лет назад стоил от 700 тысяч до миллиона долларов, сейчас около 3-3,5 миллиона. При этом эксперты подчеркивают, доходность сильно зависит от конкретной модели, ее состояния, редкости и стоимости содержания. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Ну нет, это заблуждение, друзья. Если вам хорошо, если испытываете счастье, то почему бы о нем и не рассказать? А некоторые даже любят буквально, знаете, кричать о своем счастье. И осуждать мы их ни в коем случае не будем. Ну и, конечно же, прекрасное расположение духа, замечательное настроение. Всегда этому сопутствует прекрасная музыка, которая звучит в прямом эфире любимого авторадио. Да, мы здесь, друзья, и будет так прежде. В общем-то, как всегда, 24/7 наш формат, в этом ритме и продолжаем двигаться. Зовут меня Олег Пивунов. Всем здравствуйте. Хочется пожелать вам в этот час, ну, замечательного расположения духа, естественно, друзья. И давайте немного помечтаем. Мне кажется, что время подходящее. Помечтаем о чем-нибудь прекрасном, о какой-нибудь сказке, не знаю, о

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы наконец ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X с выгодой

0: до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
1: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
3: Voya Bolivar представляет гибридный кроссовер Voya Free. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон с выгодой до 2 миллионов рублей. Легкий переход на новый премиум. Voya Bolivar. Большая Сеченская 4.
4: Реклама. Боливар. Выгода по господдержке 925 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-770-06-73-28. Выгода по программе «Тайден» до 1 миллиона 65 тысяч рублей. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует до 30 сентября 2026 года.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
3: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау галерея, первый этаж.
8: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
1: И подавая правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама на автора.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 14 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.vlgris.com/ovb/24-770-47-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
8: Авторадио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги,

Ну а там, где авторадио, друзья, всегда солнечно, всегда сухо и приятно. Особенно, кстати, по выходным, когда идет дискотека авторадио во время уикенда. Да, чудесная программа, которая дарит вам и субботу, и воскресенье 3 часа такого заряда прекрасной танцевальной музыки, смиксованной просто. И вы можете под это танцевать без устали. И делать это большими компаниями, друзья. Стартуем в 18.00, напомню, каждую субботу и воскресенье. Для того, чтобы вы, если вдруг не оказались, так сказать, в ночном клубе или на большом концерте, то почувствовали эту атмосферу. Все, что нужно, это включить прямой эфир авторадио, естественно. Сделать громкость по максимуму, лучше на всю, пригласить своих друзей и потанцевать. Конечно же, вместе, вместе под лучшие ритмы. Большая дискотека «Авторадио» по выходным. Не пропустите.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель. Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль. Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Реклама. Экспертная консультация врача-косметолога в Beauty Lounge. 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
6: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Angels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
7: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми

0: сходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
1: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
5: Сроки акции с 1 сентября 2015 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Космо!

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Решиться сложно.
3: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если вы ведете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
6: ИП «Домаев Равиль Фаязович». УГНП 323-645-700-09.

0: а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Фарш свиноговяжий «Домашний» «Мираторг» 400 граммов. 179 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Реклама.

0: Реклама. Авторадио и Сбербанк представляют. Погони и приключения, любовь и ревность, преступления и наказания. В остросюжетной музыкальной игре «О чем речь?» С 14 по 18 сентября отгадайте песню, которую загадали ведущие, и выиграйте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите кредит в Сбере на G-Land J6 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре G-Land. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вовлечен в процесс выдачи кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Россия продлила продовольственное эмбарго еще на 2 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Ограничения касаются ввоза ряда продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и других государств. Эмбарго действует с 2014 года и было введено в ответ на западные санкции. Новый указ продлевает его до конца 2028 года.
3: Про санкции.
2: Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России. За него проголосовали 262 конгрессмена против 159. Ранее документ поддержал Сенат, теперь его направят на подпись Дональду Трампу. Законопроект предусматривает санкции против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные меры против торговых партнеров России. В частности, США смогут вводить пошлины до 100% для крупных покупателей российских нефти и газа.
3: Про выборы.
2: В России начинается 3-дневное голосование на выборах разных уровней. Первые участки откроются на Камчатке и Чукотке в 23 часа по Москве. С 18 по 20 сентября пройдут более 2000 избирательных кампаний. Предстоит заместить почти 21 тысячу мандатов и выборных должностей. На выборах в Госдуму в федеральном бюллетене представлены 10 партий. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 32 регионах. Москва использует собственную платформу. Также впервые в голосовании примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
3: Про образование.
2: С 1 сентября будущего года в российских школах начнет действовать новый стандарт для 10-11 классов. Согласно приказу Минпросвещения, школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне, либо выбрать углубленную программу по одному из 6 профилей. От гуманитарного и естественно-научного до технологического и агротехнологического. Школы смогут открывать медицинские, инженерные, лингвистические и другие специализированные классы. Впервые отдельно прописаны требования к оборудованию кабинетов, включая виртуальные лаборатории, микроскопы и модели ракет.
3: Про выплаты.
2: С начала следующего года женщины со званием «Мать-героиня» будут автоматически получать выплату в 1 миллион рублей. Как сообщает РИА Новости, деньги перечислит социальный фонд без подачи заявления и дополнительных документов. Звания присваивают женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Также для них действуют льготы на медицинскую помощь, лекарства, ЖКХ, транспорт и обучение.
3: Про налоги.
2: Работающие родители 2 и более детей смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на депутата Яну Лантратову. Выплата положена семьям, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а при очном обучении до 23. Размер выплаты составит разницу между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%.
3: Про помощь.
2: Правительство дополнительно выделит 157 миллиардов рублей на льготные ипотечные программы. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Около 85 миллиардов направят на субсидирование льготных кредитов, еще почти 66 миллиардов на семейную ипотеку. Дополнительно 3,5 миллиарда рублей выйдет на реконструкцию дорог к побережью Крыма. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 50 копеек, курс евро 97 рублей 50 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

наш зеленый мир, друзья, уже начинает желтеть понемногу. Да, вот обратил внимание, особенно когда в парке прогуливаешься, листопад начинается. Ну и, кстати, еще понаслаждаемся бархатным сезоном, это 100%, друзья. Сегодня день турменджера, кстати, празднуем. Это те, кто нам советуют, несмотря на плохие отзывы, какой-нибудь отель. С праздником, дорогие!

0: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Откатные ворота под ключ с приводом и фотоэлементами или без привода. Изготавливаем террасы, навесы. Качественное исполнение. 8-965-882-02-72. 8-965-882-02-72.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть!
1: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
5: Акции действуют до конца года.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт строй-окна64.ру, вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. Строй окна. Честная цена. 93-48-58.
9: Хочешь классный день рождения своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Нужны двери? Звони
12: 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина 5321-668-01-046-98.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Решиться сложно.
7: Не решиться. Хуже. Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
8: Имеются противопоказания.

0: Выездная химчистка мебели и ковролина. Только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
1: ИП Домаев Равиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
2: Реклама на Авторадио.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

Так, друзья, все-таки на правах ведущего авторадио призываю вас скорость не превышать и двигаться, так сказать, в рамках дозволенного. Ну и, конечно, из своей полосы, если выезжать, то исключительно с поворотником, и чтобы соседняя была свободна. Берегите себя, если вы в пути, поскорее вам добраться до места назначения, и чтобы вас там встретили тепло, так сказать, по-семейному. Ну а пока в пути вы или нет, друзья, наслаждаемся прекрасной музыкой в прямом эфире авторадио. Зовут меня Олег Пивунов, и хочется вам пожелать замечательного, чудесного и прекрасного настроения в этот час. Надеюсь, это именно так. Еще раз привет, страна!

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
5: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
6: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт «стройдефисокна64.ру», вы получите энергосберегающие стекла пакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. Строй окна. Честная цена 93 48 58.
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айна-парк!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айна-парк!
9: Яркие каникулы?
10: Айна-парк!
9: Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
12: Решиться сложно.
13: Не решиться? Хуже? Прозубы. Внутрикостная дентальная имплантация под ключ с коронкой. Сейчас всего 30 тысяч рублей. Хирурги высшей категории. 36 лет опыта в Энгельсе. Один звонок, и ты жуешь. Прямой с мобильного 688-887.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполните с правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
16: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная 72. Подробности 46 79 71.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
18: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
19: У Антона? У него самосвал, это

0: 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
1: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 23:00.
0: Авторадио.

Ну, примерно с такими, мне кажется, словами уходят люди с нелюбимой работы, да? Когда вот эту коробку с фикусом там или с кактусом забирают, какие-то рамки, которые стояли на столе, схлопают дверью и уходят, да? Ну, потому что, может быть, их там заставляли, знаете, такие позы принимать акробатические, и, наконец-то, люди от этого освободились. Вам же желаю, друзья, всегда находиться в местах, где вам хорошо, приятно и где вам рады. Ну, и я нахожусь именно в таком месте, то есть в студии Авторадио, что может быть лучше, и вам передаю лучи добра, хорошее настроение и прекрасную музыку, которая звучит в эфире любимого Авторадио. Олег Пивунов меня зовут, еще раз всем привет!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Закажите окна, балконы и лоджии в компании «Стройокна». Сделав заказ через сайт «Строй-окна64.ру», вы получите энергосберегающий стеклопакет в подарок. С нашими окнами теплее и уютнее. «Строй-окна». Честная цена. 93-48-58.
3: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-пан!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-пан!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-пан!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Банькин-Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.

0: Горами Долгивсе уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на окно рок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

А вот если вы, друзья, являетесь участниками игры «Много денег», если вы зашли на сайт авторадио.ру, поменяли свои гудки в мобильном на наш гимн великолепный, то, собственно, вам, скорее всего, позвонят. Да, этот звонок может быть очень приятным для вас. Ну, во-первых, можно выиграть...

сумму денег, снять так называемый банк и, конечно же, попытаться осуществить самую заветную свою мечту. В общем, игра «Много денег». Все подробности на сайте авторадио.ру. Каждый день проходят игровые эпизоды, но очень важно внимательно слушать прямой эфир любимого авторадио. В общем-то, и продолжаем это делать вместе. Зовут меня Олег Пивонов. Привет! Привет!

Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53 2012. Окна само.

0: Гипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
1: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Все решения в своей жизни, друзья, нужно, конечно же, принимать очень взвешенно. Ну, исходя из поговорки про 7 раз измерь, один отрежь и так далее. И только лишь включать любимое авторадио можно, не задумываясь, в любую минуту, вот где бы вы ни находились. И все технические средства для этого хороши. FM-приемники, прямая трансляция на сайте авторадио.ру, мобильное приложение в вашем телефоне или просто скажите свою команду умной колонки. Включи авторадио, и вы находитесь просто в море прекрасной музыки, друзья. Как, собственно, и сейчас. Всем привет и доброго часа. Зовут меня Олег Пивунов. Страна. Здравствуй.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве час ночи. Авторадио. Номер один.

все выше и выше и выше, как в старом лозунге, друзья. Просто в геометрической прогрессии растет наше с вами настроение. И это хорошо. А кто виновник? Конечно, прямой эфир Авторадио, друзья. Отличная музыка и прекрасное расположение духа. Вот что делает нас счастливыми. Продолжаем также и в том же ритме. С вами Олег Пивунов. Здравствуйте.

Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер

Забирать, конечно, хорошо, но отдавать приятнее, согласитесь, друзья. Так что все лучи моего сердца, все добро, что есть, отправляю вам в прямом эфире Авторадио. Ловите. Олег Пивунов у микрофона. Надеюсь, в этот час вы пребываете в прекрасном настроении. Пусть так и остается.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5

0: ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
3: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
4: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
5: Акции действуют до конца года.

0: Сами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

Реклама. Нужны двери? Звони. 8-800-111-40. Магазин дверной. Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.